0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Где новая музыка, там шок.

плохую, а я вам раздраженно отвечал, какого черта? Все, что бы я не делал, был бы полный отстой, а про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур, ватник от Versace подбрил.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

Моя бедная молодость, нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит...

Этот грустный человек.

0: сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Где новая музыка?

радіошок.ру. Як шок, ви?

туда, где мама еще такая молодая, без морщинок у глаз. В красном платье по выкройке из бурты, где отец еще от нас не ушел. Я пью из колонки после лапты, и все хорошо.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио.

сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом, тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

доносит. Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

«Радиошок». Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ, номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

просто заснул, телефон не твой зумер. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стал не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не тут.

0: Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок.
0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
2: Радио Шок. Прямой эфир у нас прямо сегодня. И сегодня 15 мая же у нас, 26-го года. Правильно, Макс Темнов?
3: Правильно, Игорь Чередник.
2: День
3: вот пенсии. Ты же говорил 16-22. 16-22. Поздравляю, дорогие друзья, всех с днем пенсии международным.
2: И пляски.
3: И по этому поводу, пенсии, скорее всего, пляски. У нас должны быть пенсионеры сегодня.
2: Хорошо.
3: Но да. Нет, наверное, нет.
2: 22 же мая, через неделю, вот, у нас в Манихане. Кстати, маленькая сносочка. Как только произносится практически всегда Манихане, знаете, что у нас в гостях не кто-нибудь, а Ольга Король-Бородюк. Вот, как в 99% случаев это бывает. И сегодня она здесь. И по какому поводу мы собрались? Потому что оркестр Рубинштейна 13 в этот день будет давать большой и огромный концерт как раз вот в клубе Манихане 22 мая. Второй этаж. Это уникальный музыкальный проект, в котором объединились музыканты из групп первого эшелона. Тут как бы написано в кавычках, я скажу вам без кавычек. Это именно по всем статьям первое место, там все первое, первый в мире, первое, все первое. И вот они вот первый эшелон. Как и в такой усилительно-увеличительной степени, вот, так и практически по времени появления в Ленинградском рок-клубе они реально из первого эшелона, вот, музыканты. И, а именно, группы «Алиса», объединились музыканты из групп «Объект насмешек», «Джунгли», «Нати», «Выход» и других. Цель коллектива – новое прочтение музыки, которое в свое время повлияло на страну и стало культовой для нескольких поколений слушателей. И сейчас остается, кстати говоря. В составе этого грандиозного коллектива, кто же у нас имеется в составе этого коллектива? Андрей Михайлов, он же Дюша, он же Андрей, он же Михайлов, Дюша, гитара. Играли мы с ним вместе в коллективе, нет, вместе не играли, в одном коллективе играли, «Объект насмешек» я играл, и когда его, Дюши уже там не было, Андрея Михайлова, вот он здесь присутствует.
3: Андрей, привет.
2: Привет. Вот. Ой, куда у меня все делось? Все закрылось. Ах ты, господи, взял... А, во, все, нормально, открылось. Нажал не туда. Вот. Василий Соколов, который что-то не присутствует у нас. На бас-гитаре он играет. В группах «Санкт-Петербург» он играл. И когда-то в группе «Нати». Вот. На саксофоне Вячеслав Харинов. А, господи, так он здесь же у нас. Вячеслав Харинов, протоиерей Русской Православной Церкви. Вот он, оказывается, тоже играл в «Объекте насмешек».
3: Почему? Да. Добрый день.
4: Да, добрый вечер.
2: Почему,
4: добрый
2: не вечер. Знаю. В моем замечательном...
3: Как ты не знаешь?
2: Я же играл в «Объекте насмешек» целый год.
3: Играл в «Объекте насмешек», а альбом «Гласность» не слышал. Ну, внимание, что? Игорь Чередник, дорогие друзья.
4: Я уже после играл, а мы встречались, вы играли в играх.
2: Мы на «ты». Мы на «ты», мы на «ты», мы на «ты», мы на «ты». Здесь так принято, здесь так хорошо. Хорошо. Так вот, и кроме «Объекта насмешек» же ведь наш дорогой отец Вячеслав, он же еще и в оркестре «А». А оркестр «А», буковка-то взята, это же ведь Дима Анашкин, если я ничего не путаю. Так вот, с Димой Анашкиным мы играли аж с 1982 года в группе «Электростандарт». Вот, и носил кличку гордую «Маленький Ляпин». Вот, носил Дима Анашкин такую кличку. Иногда прогуливал репетиции. И был сурово Сергеем Белолипецким за это все время наказывался. Лишними часами оставания вот после. Ну, разучиванием всяких нот заковыристых. Дальше идем по списку нашему обширному. Марк Бамштейн. Прекрасный клавишник, мой большой друг. Мы с ним играли в группе «Рокштадт» вместе. Вот так довелось с ним поиграть. Вот, и группа «Джунгли», да, я сказал, на клавишах. Максим Жубиков, скрипка, группа «Выход». Михаил Нефедов, мой дружище Миша Нефедов, дорогой, барабаны, экс-Алиса и электропартизаны. Паша Кондратенко, экс-Алиса, клавишный.
3: Тоже не пришел.
2: Прогуливает. Да там дождь, они, наверное, испугались, что растают, и не приехали. Елена Осакарь, вокал. А? Ой, простите, пожалуйста, дорогая Елена Осакарь.
3: Лен, есть микрофончик, давайте скажем здрасте.
5: Добрый вечер.
2: Да.
3: Добрый день.
2: Попросить на ты, мы.
5: Давайте на ты. Осакарь, вообще-то, это тополь.
2: О,
5: который
2: круто.
5: Очень быстро растет, а потом ее очень быстро срубают. Потому что, дескать, он пылит своим пухом.
2: Ага.
5: Не всем есть... нравится. Хотя это абсорбент. Там
2: круто.
5: Доказано.
3: Как ты философски сейчас прям.
2: Хорошо. То есть это осока, острова такая есть. А это
5: нет, осока не связана.
2: Не связана, а однокоренное.
5: Это тополь по-кубански. Извините, я кубанская казачка.
2: О, как хорошо. Круто. Вообще круто.
3: И, конечно же.
2: И, конечно же, Дмитрий Жидучий Бациев на вокале в этом коллективе. А вообще-то он на бас-гитаре еще умеет, и на просто гитаре еще умеет, и про коронавирусы классно поет.
3: И сплясать
2: вообще,
3: может.
2: И плясать может. Вот.
3: И, между здорово. Прочим, поэт. Поэт.
2: Поэт.
3: Здравствуйте, гражданин поэт.
2: И Цветик зовется он там уже еще.
6: Ну, таки, guten Tag, meine Damen und Herren.
2: Приветик надо было сказать, подловить мою
6: шутку. Так я тоже самое и сказал.
3: Хорошо, hello.
2: Ну, последняя зачитка, и начнем наше живое общение. Название коллектива связано, конечно же, с адресом Ленинградского рок-клуба. Улица Рубинштейна, дом 13, воплотившего собой наступление новой эпохи, эпохи отечественной рок-музыкой. Оркестр Рубинштейна 13 – это новые аранжировки старых хитов культовых групп. Это новые подходы к работе с материалом, позволяющие открыть заново хорошо известные произведения. Это цитирование классического материала, видеоряды, стихи и перформансы между песнями. Выступление группы – это не просто концерт, это единое действо, имеющее свою идею, концепцию и драматургию. В концерте вы услышите песни групп «Зоопарк», «Алиса», «Кино», «Автоматические удовлетворители» и других. Вот, рассказал я вам про концерт, который, еще раз напомню, в клубе «Манихани» будет 22 мая. Вот, организатор Оля Король-Бородюк.
3: Организаватор.
2: Который, организаватор, да. Я хотел сначала организовала, а потом сказать, что организатор.
3: Теперь будет так, значит, так надо.
2: Организаватор, вот.
3: Саш, и, Игорь Алексеевич, за твоей спиной...
2: Да.
6: На повышение пошло.
3: Не сиди за спиной, не люблю. Давай представим этого загадочного человека.
2: А, конечно же, конечно же. Александр Мамедов сегодня все-таки здесь отбился от жены. Вот. И все-таки приехал. Жена его все время на дачу, как пишет мне, затаскивает. Наверное, на сей раз удалось отбиться. Да? Я прав? Хорошо. Ну что, друзья, вы у нас уже были. Вот, были, рассказывали, все делали. Может, для начала поставим какое-нибудь музыкальное произведение?
3: Внезапно, давайте поставим.
2: А чего нет-то? Визитная музыкальная карточка.
3: Лучше бы, конечно, микрофончики.
6: Да, это будет концертное исполнение. Чуть-чуть мы так просто свели вместе. Было не так шумно, но это концерт. Это...
2: Ну и хорошо.
6: Хорошо.
2: Живо.
3: Хорошо, и поскольку записи я тебе прислал Андрей Михайлов. Андрей, ты расскажешь, в чем заключалась звукооператорская работа? Почему не прям живой концерт, а прям мы что-то делали, сводили там что-то?
7: Ну, конечно, да? А как же.
3: А что сделали?
2: Ну, все официальные концерты
7: по
2: все.
7: Да. По треку происходит запись, да. И, естественно, это нужно все свести, привести в состояние. Ну, провести некий продюсинг звучания для того, чтобы это, музыкальный продюсинг для того, чтобы звучало в том стиле, в котором мы. Ну, я вижу коллектив где-то в сторону больше, в сторону ритма блюза, и старался такое лоу-хай звучание сделать аутентичное. Ну, вот в эту вот сторону.
2: Угу. Молодец.
7: Живое. Даже косяки оставлены. То есть
2: оставлены?
7: По-настоящему.
2: Даже?
7: Даже, да.
2: Ай-яй-яй. Так бутлик какой-то получился.
6: Ну, косяков там много, и нас трудно подзвучивать. Большой коллектив, это так не очень обычно. Но поэтому что-то пропадает, что-то не слышно, но ничего.
2: Главное, чтобы криво-косо никто не играл, и мимо ритма никто, чтобы не играл, а так все нормально.
3: Да вроде возраст уже не тот. Не положено.
2: Грув есть?
7: Может, косо смотрим, но криво-косо не играет.
2: Грув есть, главное? Сейчас мы услышим, короче, что я спрашиваю.
3: Ну, давайте.
7: Говорить о музыке то же самое, что танцевать о живописи. Или наоборот, да?
3: Давайте попробуем. Вот дядя Дюша сказал, что он видит звук коллектива в сторону ритм-блюза. И, конечно, песня должна была называться «Вы блюз субботнего вечера», а нет, просто «Субботний вечер». Опа!
8: Субботний вечер.

я опять один. И никого нет дома, я сам себе господин. Мой телевизор взорвался.

субботний вечер, и я опять один. Еще один субботний вечер, и я совсем-совсем один. И никого нет рядом.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радиошок, прямой эфир, программа «Волшебные нити рядные». Уже не буду говорить, какой выпуск, за 150, как есть, 152, по-моему, неважно. Вот, за 150 перевалено уже. У нас в гостях оркестр Рубинштейна 13, потому что у них концерт. Вы сейчас их музычку слушали, сейчас мы про нее поговорим. 22 мая 26 года будет, вот, состоится на втором этаже. Все спешите, спешите, спешите. Людей я уже перечислил, люди зачетнейшие, отличнейшие и здорово-здорово играющие. Что тут меня Андрей Михайлов напугал, вот, сказал, что с косяками. Я что-то ни одного прям не услышал. А ты вот в Гилмора поиграл у нас, вот, очень-очень славно причем.
2: И, да, это было круто.
1: И идея просто прекрасна. Макс Темнов это сказал, да, и да, все да. Включил.
2: Это спасибо. Я про Игоря Чередника сказал.
1: Вот. Значит, Диме вопрос, Вациву хочется. Как тебе с такими гиперпрофессиональными людьми вообще? Нормально? Ты поешь, так сразу стал петь гораздо увереннее, гораздо интонировать стал там. Их, прям видно, что...
2: А до этого не интонировал?
1: Нет, все было хорошо. Да. Все было хорошо, но было слегка по-хулигански, по-панковски. Видно было, что такой, прям такой рок-н-ролл, прям такой, прям аутентичный, такой начинающийся, это как бы такой.
3: Ну, в общем, благодарность моей этим людям, они мне освободили руки, ибо я был всегда поющим басистом, у меня всегда руки были заняты. А тут наконец-таки меня пригласили вокалистом в этот коллектив.

0: поскольку все это было на моих глазах, я как бы сторонний взгляд у меня, снаружи, не изнутри, а снаружи. Я считаю, что раньше же Дима не пел, а когда он запел, он раскрыл одну из свою такую черту неотъемлемую.
1: Артистизм.
0: Он очень тяготеет к театрализации.
1: Вот.
0: Он в душе актер. И раньше он работал в театре, это, в общем, было и актер, лучший друг у него был актер, и, в общем, он вот в этом как рыба в воде. Я считаю, что с приходом вот в группу 300 у него началась совсем другая такая ипостась, другой этап жизни. И в том числе вот группа оркестра Мишлена 13-го, она как раз по своей сути имеет вот эту как раз особенность, театрализацию такую, как каждая песня как шоу. И, в общем, он здесь очень на месте. Со своими паузами такими многозначительными, с интонированием. Вот это я хотела сказать.
2: Здорово.
0: Как главный музыкант Авет.
2: Ясно. То есть я все время неправильно произношу. Оркестр Мишлена 13-го.
3: 13-го. Да,
2: прошу
3: именно так.
2: Прошу прощения, друзья.
0: Но здесь если нет... я организоватор, то и музыкантоветр.
1: Все справедливо.
2: Музыкантоветр.
1: Игорь Алексеевич, да. А давай спросим, смотрите-ка. Большой концерт оркестра Рубинштейна 13-го. Афиша.
2: Так.
1: Все положено. И вдруг под афишей требуется вокалист. Это вообще как, господа? Что случилось? Почему?
3: Ну, у нас всегда были два вокалиста, мальчик и девочка. И Лена — это наша девочка, бессменная, и мы счастливы, что она с нами. Ну, вот так получилось по личным обстоятельствам, даже таким немножко драматичным. Мы вот вынуждены были так вот лишиться наших вокалистов, и Анатолия, и Игоря, вот. Дима, надо сказать, рассматривался с самого начала. Мы так с Марком говорили, и просто вот, ну, пришло время, и Дмитрию предложили, и мне кажется, что действительно группа такая цветастая, много всего. И ребята-то, в общем, профессиональные, мастерство не пропьешь. Мне кажется, для Димы тоже это такой, ну, новый сегмент музыкальный, который он может открыть себя не только как вокалиста, но и как немножко актера, потому что действительно мы маленькие миниатюры делаем, и наша мечта сделать что-то вроде такого мюзикла, чтобы на каждую песню было какое-то действо. Ну и одновременно вот мы начинали, когда играли с первых концертов, мы старались ставить две видеопанели по бокам, и на них шли разные ряды, абсурдистские нарезка, видеонарезка, но со смыслом. Ну, например, это такая тайная как бы тема. Вот мы там Иванова там аквариум убрали, и это была тема маленького человека. В том числе и нашей русской классики Обломов, и Шинель Гоголевская, и все. Вот маленький человек, у которого на самом деле большие проблемы, и большой мир, на самом деле, который внешне заключается там в небольшом. Вот. И вот эта театральность, она как бы, мне кажется, что Диме как философу, как поэту, как мыслителю будет интересно. Это, так сказать, раскрытие. И он привнес в группу тоже и свое звучание, и свой голос, и харизму свою. Вот. Так что это находка, это здорово, замечательно.
2: Супер.
1: Очень круто.
2: Супер. Слушайте, так, а у вас уже типа были концерты, или один, или премьера была? Вот про это поподробнее можно узнать? Сколько вообще было концертов, как они проходили, при каком стечении народа?
1: И один из них мы даже здесь рекламировали, между прочим.
2: Да.
3: Ну, я уже скажу, мы так стараемся раз в месяц точно выступать.
2: О, как здорово.
3: Да, но молодцы. Группа не создавалась для гастролей там или для славы, для денег создавалась. Макс нам заповедал ни в коем случае не говорить про то, что нам не нужны деньги. И поэтому я говорю, для денег создавалась. Но денег все равно нет и не будет, наверное. Но вот для музыки, для прочтения этического материала. Мы же были молодые, куражились там, все как бы баловались, не принимали это всерьез. А время прошло, и ты видишь, как...

0: этот век бронзы, бронзовых бюстов наших вождей, генерального секретаря и председателя президиума и прочих, он органично вышел из серебряного века. Ведь не случайно многие из наших друзей, ну, увлекались там Вертинским и прочими. Серебряный век, он просто был разлит в нашей культуре. И вот, вот эта идея, как бы, показать преемственность и этику, вот это самая главная задача. Раз в месяц мы обычно играем. Иногда бывает два раза в месяц.
1: Здорово.
0: Вот, ну, вот как-то так. Надо, вот я мог бы, так уж раз микрофон у меня, я так узурпировал сейчас, я бы отметил одно. Если бы не проблемы вот с личной, причем такие сложные, с нашими вокалистами, ведь мы так и остались. Игорь, мы так и остались. Вот как мы были здесь, да, вот 3 года, ну, ты знаешь, как меняются составы, как люди перетекают, я сам через это прошел. Вот 3 года, вот это, ну, простите, я скажу так немножко по-поповски, маленькая общинка, вот она осталась, зафиксировалась, и мне это бесконечно дорого. Вот, мы все разные, у нас бывают какие-то там сложности, терки, там еще что-то, но все вместе, это потрясающе.
2: Это как семья, да. Маленькая церковь же, как известно.
0: Ну, в каком-то смысле, да, это община такая, вот, это здорово, такая не ложная дружба, не такая, не фальшивая, ну, да, вот, да. Это очень важно, мне кажется.
2: Вот, Леночку хотелось бы спросить, как-то вот мы не встречались ранее, вот, давно ли вы валились в ряды прекрасного коллектива, вот, нравится ли вам...
3: Были ли вы в рядах еще каких-то коллективов?
2: Еще каких-то коллективах, да. Вот, услышим мы сегодня?
3: Услышим.
2: Вокал, значит, Ленин.
4: Ленин, вокал Ленина, да. А меня вообще сюда ветром занесло счастливым. Надеюсь, что попутным, потому что не все счастливые ветра бывают попутными, потому что я по образованию художник, никогда не занималась профессиональным вокалом. Вот. Но вот создатель нашей группы сказал: иди и пой. Вот. Ну, как я уже отмечала, я с Кубани, там многие поют, у многих это в генах. Ну, надеюсь, что мои гены не очень крокодилы, они меня не очень подводят. А среди этих потрясающих музыкантов я себя чувствую очень счастливой. Огромное счастье находиться не просто в центре и среди, а в эпицентре вот такой музыки. И это правда, это огромное счастье, повторюсь.
2: Здорово. Есть ли сольные песни? Ну вот, или же как бы бэк-вокал? А сольные есть?
4: Сольные есть. И бэк-вокал, конечно, есть. Потому понятно, что группа просто создавалась, как сказал отец Вячеслав, изначально, чтобы было 2 вокалиста. И чтобы вот этот театр, это действие перетекало, проникало и также опять растекалось по душам слушателей. Желательно тоже в большом счастье.
2: Ну, здорово, замечательно. Вот, еще раз хочу сказать Андрею отдельный респект за... Ну, чья идея была? Это же как бы прям напрашивается. То есть сама тематика вещи, вот такое ее видение, офигеть, через призму вот эту вот, которая нарисована на обложке Dark Side of the Moon, вот как раз про Луну, и бах, и цитата из этого альбома шедеврального. Вот, кому пришла в голову? Это потрясающая идея, на мой взгляд, которая... Хотя она на самом деле прям в воздухе висит. Вот как, кто ее разглядел?
3: Ну, судя по оригиналу, я бы не сказал, что прям висит.
2: Ну там же тексте-то идет как раз про Луну. Вот, и в той же тональности, и в том же размерности, и все нормально там.
0: Ну, фразу я предложил, потому что эта цитата была. Мне как-то виделось сразу, что Майк... реминисценцию делает на Dark Side, безусловно.
3: До 100%, конечно.
0: Вот, потому что, ну, он вообще-то был англоязычным. Для меня это кумир. Совершенно потрясающий человек. Я играл один джем только с ними, после чего, конечно, пьяный Майк сказал, что это лучший джем за последние 1/4 века. Я был бесконечно счастлив. Мы играли классику рок-н-ролла. Билла Хейли, Элвиса Пресли, Битлз, там все. Ни одной песни, я тогда уже обожал там Дриани и Гопников и все. Ни одной песни мы с ними вот так вот джемовали. Один концерт. Но мы с ними, когда мы репетировали на Рубинштейна 13, очень часто пересекались. И Майк для меня вообще это мессия. Это человек, научивший рок-н-ролл говорить по-русски, по-настоящему. Без эпигонства и без калек таких без искусственных. Совершенно естественно, органично, потрясающе. Вот. Что касается идеи ансамбля, то ну, мы родили как бы вместе с Пашей Кондратенко. Давний мой друг, мы ехали ко мне на загородный приход. Я остаюсь еще и деревенским священником. Вот четверть века я служил и даже не думал. Я раздал все инструменты свои, вырастил там детей, они стали лауреатами и прочее. Но я иногда играл, иногда там дети просили там на флейте подыграть там в малом зале там какую-то сонату, вот. Но не практиковал, но я очень жалел, что вот прошло время, и вот эта этика этой музыки, музыкальные находки, и прежде всего, конечно, смысловые, текстовые, они вдруг стали так очевидны для меня, и вот я ехал и говорю: Паш, как вот было бы здорово войти в ту же самую реку, но по-новому прочесть этот материал, который мы вот играли в молодости, сейчас уже мы стареем, но он заслуживает большего внимания, чем вот тогда мы писали на плохой там аппаратуре, а бы как там все. Паша говорит: я сегодня же позвоню Мише Нефедову. Я обалдел совершенно. Вот я говорю: а я тогда, а мы уже с Марком немножко там музицировали, и Марк тоже как-то оказался у меня на приходе. Я говорю: я тогда Марку позвоню. Вот, мы так вот сделали первые такие звонки. Вот, я не знал, что Дюш свободен. Вот, Дюша вообще для меня, ну, герой юности. Это человек, который вообще заставил звучать панк. Гитару панковскую совершенно особенно. Я открыл для себя многое через его игру. Вообще объект вот этого позднего периода, он очень такой сильный. Вот. Ну и так вот мы как-то все собрались. Наверное, Вася пришел. Вот. Я его не знал. Я знал группу, он в Прииске играл. Я слышал их, но это было так, ну не в моем вкусе. Вот, но он прекрасный басист, и самое главное, как только было произнесено «Санкт-Петербург», потом я узнал «Нати», а со Славой Задерием у нас такие отношения были, я вот не могу даже передать, у него было такое трепетное и уважительное отношение, потрясающе совершенно, это вот, я уже был в сане священном, и у него было такое вот дружеское, но вот такое уважительное, я вот редко у кого встречал. Конечно, его смерть меня просто потрясла. И тут Нати, Вася играл там прекрасно совершенно все. И они с Мишей прекрасно сплелись. Хорошая такая ритм-группа мощная. Вот. Паша Кондратенко тоже давно не играл. Он сразу поставил двое клавиш. Там самый там, любитель таких звуков экстравагантных. Импровизирует, каждый раз по-новому играет. Но он дает какую жизнь, он дает такое бродило группе, это очень тоже важно. Последним, наверное, вот так вот из инструменталистов пришел Макс, да, наверное, Лен. Вот. И я думаю, скрипка. Не-не-не, у меня все скрипачи в семье. Скрипачи и струнники, и виолончелисты. Я травлен этими скрипками и виолончелями просто да никуда. Думаю, только не это, только нет. Хотя вот Саша Кусуль, да, Сиша, он у меня начинал, мы начинали старинную группу, старинную музыку, и я его забраковал, и он ушел в аквариум, у меня брови полезли, как? Ну и он там раскрылся. Рюша, мы вот тоже дружим нежно очень, он пришел позднее, он следующая генерация людей, игравших старинную музыку, тоже скрипач, тоже замечательный у нас, великолепно. Я думал, ну кто там сравнится с этими ребятами? Слушайте, Макс — это жемчужина, это бриллиант, это просто... Надеюсь, он не слышит. Хотя я ему и так говорю, что он просто...
2: 10 миллионов вот. Слушает.
0: Ну, слава богу. Вот. Макс, конечно, это просто вот сейчас... Я просто плохо знаю, может быть, рок-сцену, но мне кажется, это лучшая скрипка вот в этом сегменте сейчас, вот честно.
2: Я его частенько наблюдаю, угу. Частенько вижу, совершенно... возникающих вот так на раз коллаборациях, вот, различных таких фестивальчиках, таких между собойчиках, вот, я просто помогаю тоже своему другу, такой Сережа Крымов есть, вот, и я там иногда на барабанчиках с ним играю, вот, и всякие такие там, не помню, Лампушка там фестиваль такой, ну, Миша Новицкий организует что-то такое, типа, вот, и мы там собираемся, там, Бармуха, например, есть такой, где там, чтобы чтобы его забить, нужно зайти туда 30 человек, и он будет забитый. Вот в таких вот, вот я его встречал. Он все, в городе играет, куда ни зайду, везде он. Вот.
0: Он великолепный стилист.
2: Да.
0: Вот как Дюша. Дюша да. Стилист. Он в плане стиля безупречно сразу чувствует струю и все. Вот Макс точно так же, и что-то случается, его скрипка превращается, не знаю, в струнную группу, превращается почти в духовой инструмент, в гитару, в банджо, во все. То есть это некоторые вещи просто без него невозможно сейчас. Вот. Ну вот так что вот. Ну, так вот получилось, что я, как Елена сказала, вот счастлив, я тоже счастлив до сих пор. Это действительно счастье, это раз в неделю такая встреча, ты не просто музицируешь, ты встречаешь друзей, и это такое взаимопонимание и разговор, в принципе, о серьезном. Это уже не просто там дрессированные туловища, ноты какие-то там извлекают, а это какой-то такой миросозерцательный немножко музыкальный разговор. Ну вот как-то так.
2: Очень хорошую волну мы сейчас вышли, вот, дорогой отец Вячеслав, можно так говорить? Никакого от другого имени нет специального? Нет? Нормально? Нет, ну обычно есть у церковников, у них есть специальные имена.
0: Нет, ну я же белый, поэтому не менялось там ничего.
2: То есть отец Вячеслав?
0: Я на Западе немножко поработал. Там я был Винсент.
2: А, круто.
0: Вот, поэтому когда, если в социальных сетях иногда может выскакивать Винсент Харинов.
2: Ага.
0: Вот, но это были такие времена, Игорь. Я приехал, и я сказал своим друзьям, это были кто-то около оркестра, там, не знаю, Дима, еще кто-то. Я говорю, я альбом записал там с джазовым коллективом. У нас был такой немецко-японско-русский коллектив. Вот. Они говорят, да, альбом записал, покажи. И я показываю компакт-диск. Они говорят, что ты гонишь? Что, мы не знаем, что такое диск? Что это такое ты показываешь? Это был 89 или 90-й год.
2: Ну, 87-го года они начались.
0: Трудно даже представить.
2: Да.
0: Я говорю, ну, понимаете, у них такие машины есть. Вот это можно проигрывать, это диск. Чё ты гонишь? Мы знаем, диск это большое такое, LP. Вот. А это вообще мы не знаем, что. Я говорю, ну, вот такие машины. Слушайте, 10 лет прошло, сейчас этих машин не найти, компакт-диск проигрывателей. Ну, вот первый, вот, и там я тоже, на этом альбоме тоже Винсент Харинов. Поэтому вот. А в церковной среде нет. Как я был Вячеслав, так я остаюсь.
2: Ну, супер.
0: Да.
2: То есть отец Вячеслав — это приемлемо?
0: Это такой как ник. Я на мотоцикле езжу, я президент мотоклуба, и мотосеть меня знает как отец Вячеслав. Поэтому это как ник, как позывной идет тоже, да.
2: Так вот, круто, хорошо, все замечательно, обалденно. Парадокс на парадоксе. Так, прекрасная тема была затронута. Я же с собой нанес тоже музычки. Я как узнал, что вы принесли с собой две песни всего. Вот. И думаю, давайте-ка мы это самое разобьем нашу тему. «Свежего ветерка», допустим. Вот. И посмотрим, что там у них делается сейчас в наше время, вот, в 21 веке. И порассуждаем там, оно не оно, надо, не надо такое слушать. Одно просвещаем. Люди, хочу вам сказать, процентов, наверное, так, по моим, ну, передаче 3 года недавно исполнилось. По нашим ощущениям, вот, процентов 70 людей приходят сюда вот за музычкой, которую я в том числе приношу. Вот. И вы видите, как хорошо. И они знакомятся заодно с музычкой, которую приносят с собой гости. Вот. Знают, на что идут уже, так сказать. Происходит такой своего рода, в хорошем смысле, пиар. Вот. Давайте послушаем с вами. Я разнообразную набрал музыку, совершенно разнообразную, на любой вкус, на любой цвет, очень разную. Сейчас самый такой более-менее простой композиции, можно сказать, рок-баллада такая даже где-то как-то. Есть такой исполнитель, зовут его Нил Морс. Он коллега в том плане, что он ушел, значит, в церковь из группы Spoxbeard, с крутейшей группой, которую сам создал. Вот. Он стал, значит, но он этот... католик, вот, католическая церковь, и у него приход тоже свой, и он там каждый год проводит Морс-фест, так называемый, то есть отчет за какой-то период, за год, что вот он проделал, за проделанную работу, вот, что он выпускал, какие альбомы, у него еще есть worship, так называемое, называется служение, он просто выпускает и все его полотна, огромные двойные прог-альбомы, они все на библейские темы. Вот. Например, сейчас вот я хочу вам предложить композицию из альбома «Sola Scriptura». Вот, что переводится «Только священное писание». Вот. И там три огромных полотна по 30 минут и одна песенка на 5 минут. Вот я ее взял и хочу вам предложить. Она не затейливая, но очень-очень такая душевная, очень-очень одухотворенная, на мой взгляд, и здорово сделана. Здесь Майк Портной на барабанах играет, вот, барабанщик группы Dream Theater, вот, и еще ряд очень великолепных музыкантов. Итак, Нил Морс, альбом «Sola Scriptura», 2007 год, «Только священное писание», «Heaven in my heart», «Небеса в моем сердце». На 5 минут 11 секунд. Послушаем.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок». У нас в гостях оркестр Рубинштейна 13-го, у которого концерт у этой группы, эта группа так называется, 22 мая. Вот, будет у них концерт в Манихане в верхнем зале. Настройка гитары, слышу, происходит тут постепенно. Вот, пока они настраивают постепенно гитары, вот, мы спросим нашу дорогую Елену Осакарь, как ей...
2: А? Микрофон.
1: Осакарь,
2: вот,
1: прости, красный
2: микрофончик,
1: пожалуйста,
2: лежит вот здесь.
1: Ну так меня подмывает вот эта трава осока, она меня просто с ума сводит. Осакарь, прости, пожалуйста, Леночка. Вот, на мой взгляд, ты более внимательно отнеслась к предложенному материалу. Вот, внимать не всех. Вот, надо что-то сказать. Что-нибудь тронуло струнки какие-нибудь в твоей душе эта композиция?
3: А сказать правдиво или вежливо?
1: Вежливо-правдиво.
3: Приятная фоновая музыка, извините.
1: Понятно, понятно. Ну, конечно.
2: Логично.
1: Конечно, да. Хорошо, ладно, остальные люди предпочли ее действительно фоном послушать. Ну, ничего, простительно. Я специально взял...
4: В этой музыке очень важная смысловая ситуация. Я профессиональный переводчик. У меня, сказать, диплом. Но я и то вот так вот вживую не успеваю все прослушать. Мне кажется, что если музыка как-то апеллирует к религиозному, она должна быть очень тонко устроена. Вот в лоб, ну, может быть, есть лобовые такие spirituals, да, старинные там, но и там есть иносказание, там есть поэзия. А вот музыка современная, с религиозным подтекстом, она должна быть очень хитро сплетена, очень тонко. Я вот могу сказать, что вот эту религиозность я, например, открываю и поражаюсь там в Red Hot Chili Peppers. Mm-hmm. Потрясающе совершенно. Это видно, что это интеллектуалы, что это культурные люди, что это люди знающие, читающие и так вставляющие в хулиганские тексты незаметно такие маленькие жемчужины, что просто человек знающий просто, ну, поражается. Вот, поэтому я думаю, что, ну, вот есть заповедь, не надо всуе, да, и вот когда начинают о божественном петь или что-то, и мне хочется сказать, ч-ч-ч-ч-ч, не здесь, не так, вот. Поэтому, ну, вот эту музыку мы слушали, она очень хорошо организована, очень красиво записана, очень музыкальная, но...
1: Я вначале сказал, что там три, то есть четыре композиции, три полотна по 30 минут. То есть это такие рок-оратории прямо. Вот. И одна композиция на 5. Такой это маленький бриджик, такое связующее звено, вот, между этими вот основными темами. Вот. И, так сказать... подумал, что грузить сразу серьезностью, и это я специально так вот строю программу от простого к сложному, вот так вот, степ-бай-степ, что называется.
5: Во-во-во, а можно я скажу?
1: Да.
5: Можно. Вот очень религиозная группа Slayer, например.
4: Согласен.
5: Slayer in Flame, а послушайте, да. Послушайте тексты. God Between the Jungle and the Stars, там это все дела. У них
4: my head in the clouds,
5: да,
4: my feet on the ground.
5: Да, замечательно.
4: Лестница в небо, как да. Библейский символ, сон Иакова, потрясающе.
5: Ну да. Любимая моя группа была в старших классах. Если действительно начиная с простого, надо было слыд поставить там фафару, и так сразу бы вообще настроение бы подскочило бы.
1: Я стараюсь избегать того, что всем известно. Вот, я же и говорю при свидетельстве, я просто...
4: Это просвещение, говорит, это здорово, да. это классно совершенно. Но вот момент просвещения, например, говорю. Уж пьяницы раз пьяницы, но более аккуратной группой играющей я вот к нам приезжающей не слышал. Это The Nazareth, да? Настолько аккуратно играли, в дымину пьяные, но настолько аккуратно, что я просто, ну, преисполнялся всегда уважение к команде. Потрясающе. Вот смотрите, у них вот есть знаменитая вещь, мы все ее знаем, любим, но это лексикон, это словообразование, это целый прорыв в тему богоотступничества. Don't Judas me. Вот этот глагол Judas, да? не делай из меня Иуду, но вот это сленговый глагол, он в такой потом устаканился в такой студенческо, не знаю, хиповый, он перешел даже в военный лексикон. Don't Judas me, не предавай, не делай из меня предателя. Потрясающе, вот шерсть шевелится, потому что это словообразование, его нет этого глагола, но от одного имени просто возникает целая вот тема такая. А внешне группа такая, ну, вроде как бы там, но она очень глубокая. Вот за этими вещами, маленькими бриллиантами словесными, это, конечно, глубина просто миросозерцания.
1: Если еще Love Hurts разобрать, вот, там тоже хватает, что любовь — это боль на самом деле. Вот. Ну, хотел спросить, Андрей, может, действительно ты правильно сделал, что взял в руки микрофон. Как у вас же Марк и Паша Кондратенко? Это два клавишника, получается. Вот. Как это удается им? Либо должен быть какой-то, ну, я не знаю, например, есть там Джордан Рудос, есть там Рио Окумото клавишники. Вот. Есть Рик Вейкман, который, может быть, 25 клавиш вот так досочи вокруг себя наставить, и один умудряется на всем успевать. То есть я назвал этих людей, потому что они, ну, не имеют возможности обставляться крутыми там последними достижениями науки и техники, там вот инновационными всякими приблудами. Вот. И при этом человек один, а звучит как целый оркестр. А у вас два клавишника. Вот. Во-первых, это было как-то вежливо или правдиво?
2: Это было типа...
1: Да нет, я понял. Просто в состав были люди позваны, потому что это именно заполнить какую-то музыкальную, видимую вам пустоту, вот, или просто кореша хорошие надо взять?
2: Я думаю, что третий, наверное. Нет, и первый, и второй, они, конечно, присутствуют, но самое главное, третий — это видение.
1: Ага.
2: Марик, он смотрит определенным образом, то есть у него определенная стилистика, он определенным образом, а Паша другая.
1: Понятно, вот. Так они не бывают?
2: В этом балансе рождается определенный синтез, определенное видение. Естественно, идет через споры, естественно, это идет через терки, и среди этих терок начинают возникать идеи хорошие, довольно-таки. Вот. Наверное, вот так я бы это увидел.
1: То есть мне вот знакомая группа Procol Harum. Так там один человек играет на акустическом инструменте, другой на хаммонд-органе играет.
2: Вот. Ну, это же всего-навсего инструменты, они же могут поменяться.
1: Ну да.
2: Самое главное, кто куда смотрит.
1: Понятно.
2: И кто что видит через то, что несет через музыку. Ну, в данный момент через музыку.
1: Понятно. Как с инструментом дела обстоят? Будет у нас сегодня живое исполнение?
6: Живая? Да уж, наверное, будет, да. Постараемся.
2: Мы сможем записать? Ну, снять живой инструмент. Снять.
6: Мы сможем снять и записать.
1: И записать, и снять.
2: Звук. Я имею в виду звук снять.
1: Сможем.
6: Игорь Алексеевич, а можно пока, суть до дела, и пока гитарка так на тонких ножках приближается к студии?
1: Так.
6: Андрей, а можно я спрошу, да. А в репертуаре оркестра Рубинштейна 13-13 есть ли песни объекта?
2: Да, одна песенка есть.
6: Какая?
1: Целая песня.
2: Настоящих обоев.
6: Логично. Смотри-ка, вот сейчас отец Вячеслав, когда вот мы говорили о песне «Блюз субботнего вечера», по-моему, прозвучала вообще просто очень важная фраза про то, что смысл этих песен, как вот я, как слушатель, вы, как музыканты, слышали это тогда, и то, что как они выглядят сейчас, то, как они слушаются сейчас, это две разные песни. У тебя не было такого ощущения, что вот песни объекта, которые ты играл, которые все знали, там многие пели наизусть, что они, оказывается, совсем о другом? Не было у тебя такого ощущения? Ну, какие-то песни, может быть, выяснилось, что это совсем, ну, «Жизнь настоящих ковбоев» — это совсем не про то, что мы думали. Например.
2: Ну, не, ну, ты живешь, и, естественно, ты видишь уже другую сторону. Конечно, какие-то вещи, какие-то произведения, да, они, естественно, могут по-другому трактоваться и трактуются, и видятся по-другому, да.
6: Ну, вот, например, из старых, которые все вот принимали там как протест, вот это. Вот для тебя лично какие-то из этих песен не приобрели, другой, может быть, опять же, философский смысл?
2: Не приобрели.
6: А какие, например?
2: Ловко. Вопрос, конечно, я подумаю.
6: Интересно же.
2: Ну да. Ну, та же «Бляха-муха», например.
6: Опа. А про что это? Оказалось, что это про что?
2: Ну, в принципе-то, вообще-то кавер объекта на смеш.
6: Ну, это, да, да, кавер на дядю Андрея Панова.
2: Почему?
1: Нет. Рикошет.
2: На группу КСК. Это вначале было.
6: А, вон оно как. О, хорошо, на группу
2: КСК, потом эта песня была спета объектом насмешек и так далее. Ну, как можно к этому отнести? Ну, в принципе, мы говорили то, что человек одинок, по сути. Ну, правильно, он рождается, выходит один, правильно? Он входит в этот мир совершенно бешеный. Вот, тебе начинают предъявлять определенные требования, то есть... Вот. И, в принципе, нормальное человеческое состояние — это быть, слово независимо не хочу сказать. Почему? Потому что всегда зависим от какой-то ситуации. Да? Ну, там, когда ты женишься, ты даешь там, по сути, ты себя отдаешь, какую-то часть себя отдаешь. Нет, это не независимость, это, наверное, другое состояние. Ты хочешь, в общем-то, чувствовать себя некий свой кусочек жизни, вот то пространство жизненное, в которое тебе никто не должен вмешиваться. Наверное, песня об этом. Вот. В какой-то момент она рассматривалась как протест, в какой-то момент она рассматривается, может быть, с такой стороны. Ну, вот, наверное, вот как пример можно так привести.
6: Здорово. Продолжимте.
1: Здорово.
4: Я бы добавил, конечно, «Бляха-муха» в свое время это был манифест. Это художественный, такой философский манифест, такой панковский. Ну, напомню, что да, панк — это анархизм, это лучшее в русской философии. И Андрей Панов — это выдающийся философ, выдающийся анархист. Ну вот, я даже хотел предложить сделать эту вещь. Тут вот как раз момент такой лексический, вот эта «Бляха-муха», она ушла из лексикона, она ушла из фразеологии, из фраз, и вот нынешняя генерация не поймет.
6: Вячеслав, маленькое уточнение. Да. Слово «гопники» сейчас тоже немногие поймут. Сейчас-то по-другому.
4: Такая же может быть история тоже, но там, там может быть за счет театра, за счет вот этой...
6: Артиста.
4: Галереи, которая проходит перед нами, догонит. «Бляха-муха», она как скальпель, она такая, она моно тематическая, и там, может быть, вот не догонит. «Асса» тоже не понимает, что такое за «Асса». Но когда «Асса мной не справится», это манифест, это молодые понимают. Они вдруг понимают, что это за этой «Асса» мной не справится. Лексически они улавливают. Все-таки я думаю, что вот момент такой этики и словесных находок, он очень важен. Вот для меня всегда «Жизнь настоящих ковбоев» была, это была, был период, когда объект ушел из тусовок немножко, и Рикошет пишет честную песню про фриков, про общество фриков, которые, он живет в них, они проходят этой галереей. Вот, это такие полувыдуманные персонажи. Это, кстати, тема декаданса русского, когда у Кузьмина там, или у кого-то, у Худосевича проходят эти полувыдуманные там персонажи. Там, вот Никитские ворота есть у того же Свина, там, да, а у Никитских ворот бегут юнкера поперек. Как они могут бежать поперек? Они ложатся, они падают под пулеметным огнем, расстрел юнкеров, и бегут поперек юнкера, поперек от Никитских ворот. Но у Ходосевича есть такой же вот образ, там, за мной от самых Никитских ворот увязался маленький призрак девочки. Вот это призраки проходят перед лицом Рикошета, и тогда он честно написал эту песню. Тусовка, пьянь, но за всем этим какая-то вот несказанная такая вот тревога, глубина и ирония, колоссальная ирония, которая отличает на самом деле мастера от подельщика. Вот. Если нет иронии, если критик не родился чуть-чуть раньше, чем родился творец в тебе, то творец будет никакой. Вот критик должен родиться чуть раньше. Вот этого критика я, например, увидел у Рикошета в этой песне, и я это заценил, и это стало вот. Это тоже своеобразный такой гимн. Я очень жалею, что мы из «Свина» мало играем. Сейчас вот я, поскольку и Оля здесь, и все. Для меня, конечно, Андрей — это гигант, это фигура. Когда я помню, увидел его в желтом канареечном костюме, я понял, что этот человек просто, он ушел в отрыв. Вот. Это отрыв не музыкальный, а отрыв какой-то миросозерцательный. Вот. И я думаю, что мы еще обязательно его поиграем. Я как-то вот осмысливаю, колдую. Мы подступались как раз к юнкерам. Это глубокая вещь на самом деле. Вот. Думаю, что мы будем еще играть, и это какое-то новое прочтение будет. А «Жизнь настоящих ковбоев» намеренно мы хотели оставить все как есть, вот просто трибют Рикошету, Объекту. Но, наверное, все-таки какая-то новая ирония тоже появляется. Все зависит, конечно, от певца, от Димы. Вещь трудная дается.
6: Сейчас Дима скажет обязательно.
5: Ну, замечательные вещи. Почему у Свина замечательные вещи? Все, все, что вообще мы исполняем, мне поначалу как-то было маленько непривычно. Потом я, ну, въехал уже там, как бы понял, что вот есть такая версия, есть такая версия. Тут надо так петь, тут надо так петь. Сам себя попробовал, так-сяк. В конце концов, мне стало это все удобно, и всем тоже понравилось как-то. То есть, и, в общем, все нормально, не вижу никаких противоречий.
6: Дима, слушай, а не было таких моментов? Я это в детстве не любил, не слушал, фигня, мы на это не ходили, поэтому я это петь не буду. Не?
5: В данном случае ничего такого не было. То есть.
6: Ну, я чувствую, что адептам
3: это
6: есть что добавить.
3: Это у меня было.
6: Да ладно, Лена, расскажите.
3: Не буду я это рассказывать, потому что у наших руководителей есть огромный дар убеждения. Потому что хочу, не хочу, но в конце концов они делают очень красивую вещь и совершенно для меня сначала непонятной и даже неприятной. Вот в этом чудо такого таланта наших музыкантов.
6: Вот, дорогие друзья, учтитесь. Вот так должен выглядеть
4: корпоративный. Лена горцует, она на самом деле тоже. Ну, она дает очень неожиданные прочтения. Мы взяли песню «Умки». Это была из области, что я не играл, не слушал и не буду. Вот для меня. Угу. «Стеклянная рыбка», да? И вдруг вот этот образ, ну, простите, стеклянного шприца, девочки, превращающиеся в стеклянную трубку, идущую и маргинализирующуюся, простите, и расползающаяся, растворяющаяся, и одновременно протестующую. Такая глубина поперла. А Марк, конечно, наш гений и наш мозг, он взял и оформил это в Петра Ильича Чайковского. И звучит «Щелкунчик», все. И вот этот, это глубина, которую Лена дает, вот эта песня шприца, идущего по жизни. «Пусть меня милиция боится». То есть какой-то, ну, потрясающий какой-то гимн потерянной жизни, молодости, но одновременно среднего пальца всему истеблишменту и мещанству. И Петр Ильич Чайковский, и я играю на фаготе. На фаготе я играю там, у меня электронный саксофон, я беру фаготный звук, это та-да-да-да-дам, та-да-да-да-дам, хроматику, и звучит «Щелкунчик». Вообще просто крышу сносит, на самом деле. Вот. И это как раз новое прочтение. Я считаю, что мы ансамбль классической музыки. Вот наш русский рок стал классической музыкой.
6: Наконец-то!
4: Да, слушайте, мы играли в мотоклубе. Ну, поскольку я связан с мотодвижением, и там какое-то даже реноме есть, меня, конечно, взяли ребята, мотоклуб, выслушали все, как бы приняли хорошо. Потом подошел президент и сказал: слушай, я вот думал всегда, вот, что есть музыка, а есть рок. А вы из рока сделали музыку. Вот это как афоризм. И это как одна из высших оценок коллективу. А вы из рока сделали музыку. Вот так вот, да.
6: Красиво.
1: Так давайте же подтвердим.
6: Игорь, давай сначала скажем про концерт еще. Давай. Нас спросили.
1: Хорошо. 22 мая 26-го года, не подумайте, что это будет через 10 лет. Вот. В Манихане на втором этаже оркестр Рубинштейна 13-го, который сейчас, я надеюсь, Макс нажмет на кнопочку, и он заиграет.
6: А давайте я предлагаю так, давай чем-нибудь еще ты удивишь наших гостей, и пока они будут удивляться, мы поставим стойку для гитары и сделаем все.
1: Хорошо, отлично.
6: Я знаю, где ж, ну.
1: Сейчас я, значит, идя навстречу пожеланиям наших гостей, да, поставлю вам музычку «Без слов» с крутыми музыкантами, инструментальную музычку. Коллектив называется «Uncle Me Space Ranch». Космическая ранчо, Uncle Mo Space Ranch. Космическая ранчо дядюшки Мо. это вот под таким названием собрались крутейшие музыканты. Вот, сейчас перечислю. 2001 год называется. И альбом так называется, и проект так называется. А песенка будет называться «Colliding Chimps», «Сталкивающиеся шимпанзе». Во. На 6 минут 17 секунд. Смотрите, кто здесь присутствует. Брэд Гарсет, Ти Джи Хелмериш, Гарри Уиллис, Деннис Чемберс на барабанах, Скотт Кинси. В двух словах расскажу я вам. Проект Uncle Mo. Это легендарный гитарный фьюжн-дуэт Брэд Гарсет и Ти Джей Хелмерик. Один из величайших барабанщиков мировой фьюжн-сцены Деннис Чемберс, известный поклонником инструментального мейнстрим-рока по работе с супер-трио Найсин. А также не меньшие мастера своего дела, как бас-гитарист Гэри Уиллис и клавишник Скотт Кинси из прославленной группы Triple Touch. Вот. В качестве почетного гостя австралийский барабанщик-виртуоз Вирджил Донати. Ну, тут он в миллиарде проектов. Тут перечислены Planet X и Ring of Fire. Одни имена этих музыкантов все говорят сами за себя. Итак, слушаем композицию, которая называется «Сталкивающиеся шимпанзе» на 6 минут 17 секунд. Погнали. Погнали.

0: Шоке. You are on the Radio Shock. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебная нить Ариадны», в гости которой заглянул оркестр Рубинштейна 13-го. Ну что сказать в двух словах, это супергруппы, суперзвезды, прекрасные люди, замечательные ребята, все мои друзья, вместе со всеми я играл, я их знаю, чувствую, люблю, вот, и они создали...
2: Игорь Алексеевич, почему же ты тогда не в составе? Ну,
1: потому что я сейчас играю в группе «Росвиталис», у которой, кстати, 6 июня вот. В клубе «Горкондель» будет концерт, вот первый... За 5 лет в Питере я буду первый раз за последние 5 лет что-то изображать на барабанах. Так что приходите, пожалуйста, дорогие друзья. Будет, во всяком случае, душевно.
2: А 22 мая в Манихане?
1: А 22 в Манихане.
2: Оркестр Рубинштейна, как выяснилось, прям Pink Floyd.
1: Прям
2: современный.
1: Pink Floyd современный.
2: Да.
1: Вот.
2: Приходите.
1: На хорошие очень основы на этой музыкальной. Вот. Налеплен сверху Pink Floyd. Ну круто же. Вот.
2: Pink Floyd всегда круто.
1: Мы, значит, дорогого нашего Вячеслава Харинова, он говорит, что можно и так, и сяк, поэтому я возьму на себя смелость называть его Вячеслав. Хорошо?
3: Да.
1: Без отцов и детей.
4: Без отцов и детей.
3: Я бы хотел сделать такое флетовое исполнение. Я вообще не гитарист. Ребята мне позволяют брать гитару в руки.
1: Вячеслав,
3: но в этом-то и прикол.
1: У меня просьба, извини, пожалуйста, можно я это, даже мысль закончу, ладно? Просто песня прозвучала, такая, крутые люди играли только что, вот. В двух словах.
3: Об этом?
1: Да, потому что...
3: Ну, я, хорошо, не в двух словах. Вот мне там не втиснуться. Я много играл, много переиграл, я играл разную музыку. Это такой ураган. Ты понимаешь, что один из великих музыкантов, такой саксофонист Джуд Симс, назвал это time, время. Ну, кто-то называет драйвом, кто-то в джазе swing.
1: Грувом.
3: Грув, да, говорят. Вот он назвал time. Вот это ощущение. Есть определение рок-музыки. Это определенная, как в джазе, определенная степень неизбежности следующего звука. По отношению к уже звучащему. Ты его физически понимаешь. Если ты правильно вот эту неизбежность изобразил, ты играешь грамотно. Если ты не попал в эту неизбежность, ты вылетел. Вот в музыке, которая прозвучала, там так тесно, так плотно, там такой тайм, что я вот чайник, я понимаю, мне там не было бы места. Я бы с дудкой просто бы не втиснулся. Мне написали бы партию, но я бы не мог влепиться в нее, потому что там просто играют мастера.
1: «Космическое ранчо дядюшки Мо». Вот единственный альбом у них вышел. Два. Во втором как раз Вёрджил Донати играл в 2014 году, но он менее успешный. А 2001 год он произвел просто фурор. А Леда, дорогая, ты слышала это краем уха все-таки? Фоновая, да?
4: Нет, это очень виртуозно. Я бы не сказала, что она фоновая.
1: Хорошо, это я решил шуткануть по поводу предыдущей композиции. Она совсем не фоновая была. Это Нил Морс, это гений вообще, шедевральный человек. Ну, просто я специально взял упрощенную, заведомо, прям нарочито упрощенную песенку, с которой можно начать. Потому что начинают всегда с более легкого. Вот. А потом уже и тяжелые напитки пошли.
4: Ага, понятно.
1: Начинают всегда с лимонада.
2: Ну будем что, петь.
1: Будем петь, исполнять, радовать мир.
3: Сейчас про то, что будем делать?
4: Да.
3: Слушайте, ну это, конечно, это в чистом виде авантюра.
1: Да какой
3: же. Не гитарист берет гитару и пытается изобразить то, что играет целый ансамбль, что на самом деле это очень сложно. Большой оркестр играет.
1: Где такое еще услышишь, версию, как на радиошоу?
3: Которую я давно хотел сделать. Перед смертью, за 3 дня до смерти, Джанис Джоплин записала в студии такая полусмеющаяся, записала вещь, которая меня потрясла.
4: Акапелла.
3: Да, акапелла, один голос, «Mercedes-Benz». «Господь, не подарил бы ты мне Mercedes, все мои друзья ездят на Porsche, мне нужно чем-то ответить». работаю всю жизнь, никакой помощи ниоткуда. Ну, Господь, ну, купи мне Mercedes-Benz. Гимн своего времени, потому что никто из друзей не ездил на Porsche, на самом деле, может быть. Хотя она сняла знаменитый снимок, она на Porsche, смеющаяся, такая Flower Power, сидит на капоте и смеется. Вот. Но это манифест. Философ мой, мною любимый, Андрей Панов, Свин, понял это. И эта песня звучала в кругу Свина. И записывали, там девочка была, которая очень здорово изображала, путала слова, куплеты, но вполне в стиле также акапелла записывала эту вещь. Мы попытались сделать на ансамбль эту вещь, аранжировали ее, изменили немножко, добавили туда какое-то свое видение. Это стало тоже таким своеобразным манифестом и песней заговорщиков в каком-то смысле. Вот. И мы можем попробовать изобразить вживую, хотя я понимаю, что звук будет
1: отличный
3: плохой.
1: Будет.
3: Может
1: звук.
3: Быть, все это будет звучать дилетантски. Но вот примерно так это могло бы быть где-то на флете звучать в квартире, не знаю, в 70-е, может быть.
2: Микрофон очень далеко. А?
3: Вот. Ну и, конечно, я бы это все посвятил бы. Конечно, и Андрею Панову, и всему этому кругу людей, которые впервые ввели антиэтику в этику, антиэстетику в эстетику и попытались какую-то трезвость внести в мир искусства. И это, конечно, это художественный манифест. И одновременно это очень тонко сделанное в плане слов –

0: чего-то немножко не хватает, но когда нам додают чего-то, нам и малого уже достаточно, мы за это уже благодарны и должны быть благодарны. Вот, наверное, песня про это.
1: Здорово, какие слова прекрасные.
0: Пробуем?
1: Да.

0: Игорь Черевик. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Волшебная нить Ариадны».

0: холодны. Прямой эфир. Радиошок. Дух перевожу. Макс Темновсину включал. Прекрасное. Все настроил. Выступил в роли звукорежиссера очень. Да он и так как бы отчасти выступает. А тут прям такого трушного звукорежиссера концертного выступил. Макс Темнов у нас. Вот.
1: А у нас... Не первый раз, извините. Я надеюсь, что это только первый из живых номеров, который мы сегодня, возможно, еще и послушаем. Гитаристы имеются, все же имеется.
0: Елена Осокарь, надеюсь, пора.
2: Осокарь.
0: Осокарь. Да что ж такое-то?
1: Уволен.
0: А, надо вспомнить про одну. Ну ладно, хорошо. Все, сейчас я ассоциацию построю. Елена Осокарь. Вот, замечательно. Браво. Замечательно исполнила эту композицию. Художественный свист. Вот, Вячеслав Харинов. Гитара, профилирующий инструмент саксофону человека. Ну, мультиинструменталист. Вот, все в порядке было исполнено. Практически без косяков. Можно, да.
3: Джон Леннон говорил, что в 21 веке будет огромное количество пенсионеров, которые, ну, немножко могут играть на гитаре.
0: Даже я могу, представляешь?
1: Он еще и спеть может.
0: Еще и спеть могу. Друзья мои, ну я у нас, значит, в гостях, напомню, ожидающие своего концерта группа оркестр Рубинштейна 13-го, а концерт-то пройдет в клубе Манихания 22 мая, дорогие друзья.
1: В пятницу.
0: В пятницу, через неделю ровно, на втором этаже. Это прекрасное место, я сколько раз там играл. Вот. Я помню прекрасный концерт с Титей. Такой был у нас с Титей.
1: Кому Тити, кому Евгений Николаевич.
0: Да, Евгений Николаевич. Хорошо, так мы зажглись, там прекрасно было. И я помню, с двумя самолетами там концерт происходил у меня. Целых 5 штук. Вот. Как-то я Мишу заменял Синдаловского. Он там ножку сломал в лесу. По грибы пошел и поломал ножку. И мне звонит Гриша Сологуб. Тогда был в составе еще, Царство Небесное. Кстати, 19 июня. А, это еще не пришло. Ладно, хорошо. Вот. И вот 5 концертов, да, с группой «Два самолета» состоялись в том же месте, где вы увидите этих прекрасных совершенно людей. А сейчас я хочу попросить рассказать, как у них строится вообще концерт. Это не просто, это целое действо. Не зря мы говорим, что вот Дима Бациев у нас практически актер.
1: Артист.
0: Актер. Вот, больших и малых всяческих, не только ж музыкант. Вот. И вообще у них там все продумано, задумано, подготовка там серьезная происходит, там и видео дела. Вот об этом подробнее расскажите, как, что люди, когда придут, 80 тысяч, и встанут в огромную очередь прямо до Дворцовой площади, вот, и будут пытаться к вам попасть. Что они должны увидеть на вашем концерте?
3: Ну, моя-то юность прошла с Сергеем Курехиным, и вот эта интервенция в сознание, которую он использовал, и механизм увлечения. Сережа был всегда для меня таким дудочником из Гамельна, который уводил детей или крыс своей игрой. И когда это получалось, он просто ликовал. Его лицо светилось, получилось. И вот нужна была интервенция в сознание. Ну, искусство вообще всегда это интервенция. Если этой интервенции нет, то это не удивляет, не поражает. Это пресно, это неинтересно. Вот. И вот эту интервенцию он осуществлял, и в конце концов он завоевывал вниманием, сознанием, и, наконец, там выпускал скляра, и весь этот бомонд, вся эта элита, вся эта богема, как завороженная в неистовстве, ликуя, орала на недельку до второго. И Сережа просто, он, это был триумф. Он ликовал, у него получилось опять. Он их увел. Они не заметили, как они увлеклись и пошли за ним, за дудочником из Гамельна, за капитаном. Вот. И вот, вот эти ощущения, конечно, они дают вот мне лично представление о музыкальном действии, не просто скучное зрелище, смотришь на музыканта, на его змеевидные движения, там еще что-то. Хотя, например, там можно на Планта, на Джаггера смотреть просто часами, потому что там вот этот body language, они проигрывают.
0: Да-да-да, язык тела, да.
3: Вот. Но все-таки, что на нас смотреть? Мы как бы такие люди-то обычные. И вот эта интервенция, это, конечно, нужно видео было. Мы сразу сделали две... Это была задача такая в стиле механики. Две видеопанели, и на них нарезка абсурдистская, но объединенная каким-то монотематизмом под вещь. Как бы два разных клипа идут. У них разные ритмы, темпы, поэтому глаза невольно бегают. То есть как-то они от музыкантов на боковые вот эти панели. Но вот у нас, к сожалению, сейчас не получается. Во-первых, эти панели возить. Не везде это покажешь. Надо большие телевизоры тащить. И нужен человек, который оперирует этим. У нас была хорошая девочка, но вот она уехала, нас бросила. И, к сожалению, сейчас некому. Второй барабанщик нашей группы, Павел Гуков, вот он, я тоже думал, что, может, Павел, он как-то сядет таким оператором даже отчасти. Он делал хорошие видео, он хороший, талантливый фотограф, великолепный. И барабанщик тоже хороший. Вот, мы с ним будем играть, кстати. Миша не успеет приехать, к сожалению. Но сейчас репетируем, Павел молодец. Он просто, то, что мы делали 3 года, он за 3 репетиции пытается поднять. Вот. Но вот Оля у нас подготовила видео сюжеты, видео какие-то клипы. И то, что я видел, например, на дне рождения Майка, это было талантливо сделано, очень здорово. Я таращился на экран больше, чем на музыкантов, потому что скомпонуй, сделай вот. Используй этот эффект дудочника, увлекай крысу, и она завороженно за тобой идет. И вот я думаю, что это тоже часть не шоу, а часть именно вот представления, но не театрального, а музыки. Мы представляем музыку так, через видеообразы, через видеоряд, через маленькие какие-то артистические моменты. Лена у нас еще заведующая вот этим цехом бутафорским. У нее сумочка с разными такими вот нужными вещами. И когда драматическое там звучит Петра Николаевича Мамонова, там «Я заряжу тебе пробковый пояс, ты поправишь мне сзади жилет», они достают пробковый пояс, пояс из пробок винных. Вот, как бы так немножко принижение чуть-чуть. И спасательный как жилет здесь? Это жилет дорожного строителя, там, дорожного рабочего поправляют. И это немножко как бы так, тоже интервенция. Вот. И вот маленькие детали, мне хотелось бы, я не знаю, получится ли это, сцена маленькая в Манихане. Очень сложно вот эти вещи все как бы. Просто поднести, вовремя одеть. Там жизнь настоящих ковбоев. Ну, конечно, нужны шляпы ковбойские вдруг. Иванов на остановке. Я надеюсь, Дима оденет свою знаменитую бабочку, доставшуюся ему от Майка. Это майковская бабочка. И это будет тоже такой вот маленький театральный момент маэстро такого. Маленького человека, который вдруг... Иванов на остановке, он как гул затих, я вышел на подмостке. Это почти пастернаковское такое. Маленький человек, который стоит на остановке, у которого ничего нет в кармане, но у него есть друзья с чемоданами портвейна. И вот этот почти халдей, почти вот этот самый такой ресторанный певец-тенор. Псевдо-маэстро, но при этом трагедия маленького человека и величие его, все. Вот эта маленькая просто бабочка, она может очень много дать. Вот. И вот эти маленькие какие-то моментики театрализованные, они должны быть. Вот. Совершенно, мне кажется, зрителю неинтересно знать, кто автор, откуда вещь там взята, кто там исполнял, еще что-то. Подходит после концерта, спрашивает, а кто автор-то? Я говорю, да, ну, писали. А стихи чьи? Да я говорю, да вот нашел. Стихи просто, ну стихи. Не важно это, важно, какое они оказывают действие. Если человек не знает, что это там писал Майк Науменко, ну что объяснять, что объявлять? Майк не нуждается в этом. Мы с любовью и благодарностью делаем его материал, потому что это бессмертный материал. И этого уже достаточно. Но приготовить его, интерпретировать, сделать из него вот это что-то вкусное и вдруг донести это так вот интервенцией в сознание, это очень важно, на мой взгляд.
0: Круто. А вы не знакомы с Олегом Котельниковым, друзья? Олег Котельников.
3: Ну, конечно, не знаком, да. Но я как... Ведь я же четверть века я стою вообще на обочине. Я вообще не тусовался, не тусовой человек, не тусовщик. Я, конечно, ну, знаю, но я, ну, я давно просто ни с кем не общаюсь.
0: Вот, ну. Вот он все вот видеодела, которые были у игр, вот, все видеоклипы, которые были даже у странных игр, это Олега Котельникова дела. Он где-то ничуть, ну, их можно взять Юфа и Котельников. Вот это два вот человека. Вот, Юфа-то сделал все это гораздо раньше, Олег, вот, то есть этот самый Юфит, Женя. Вот, я с ним в Югославии очень хорошо подружился, познакомился. Мы там 2 недели вишня, Юфа и я втроем оказались в одном месте, как раз с Курехиным поехали на концерты. Вместо 5 получилось 2 сыграть. А он потом с Сашей Ляпиным, с Мишей Костюшкиным поехал в Любляну, а нас оставил в Загребе. Вот, и мы там болтались втроем. Вот, ну, естественно, пиво там, все дела, все хорошо. Вот. И здорово-здорово задружились. Вот. И, короче, великолепный совершенно Юфа, это просто он целый вот этот, как это называется-то, некрореализм вот этот поднял на такие вообще вот высоты и какую-то философскую глубину в него там заселил, вот, что это оставил такой грандиозный след вот себя. Вот Олег Котельников, он то же самое, только он рисует это все. Вот, он не с живыми людьми проделывается.
3: И говорит, эти все люди войдут в хрестоматию.
0: Да, да, да.
3: Как мы сейчас хрестоматийными считаем дягилевские сезоны,
0: да, да, да,
3: или
0: да,
3: там, не знаю, художников, декадентов или поэтов Серебряный век. Они хрестоматийны уже. Если это Вертинский был какой-то там, ну, полубард, то сейчас это хрестоматия.
0: Да.
3: Если Северянин был просто возмутитель спокойствия, он хрестоматия сейчас. И все-все-все они начинают там от Мира Лохвицкой, Фофанова и прочих. Это потрясающе. Мы незаметно культура делается, лепится. Мы сидим, тусуемся, там, чаек, там, хихи-ха-ха, но мы незаметно лепим эту структуру культуры. Вот. Вы работаете на большую культуру, которая потом останется. Она даже сейчас, в моем недостоинстве, великий Игорь Чередник. Я говорил вам, ну, вы потрясающий барабанщик. Вы остались вот в этом в моем прошлом с играми. Но я же слышал, как это. И это, ну, это не лесть. Я просто говорю о том, что я воспринимаю как это, как культуру. Вот, и вы даже, может быть, не ассоциируетесь с тем человеком, который есть в моем сознании. Он там больше и величественнее. Вот, но тем не менее, мы незаметно все входим. Это мы лепим эти соты культуры, потихонечку нами пчелками лепятся. И Оля лепит, и все потихонечку мы эти соты оформляем. А потом они уже издалека вдруг предстают классной структурой, классным зданием.
0: Понял. Отсюда вопрос. По поводу материала, по поводу выбора материала. Я смотрю, прозвучали и Мамонов прозвучал, и, значит, звук ему. Вот. То есть вы не только делаете репертуар и участников коллектива, их групп, вот, а берете более широко. Вот. Отсюда такой вопрос. А ничего не планируете ли вы из странных игр, например, взять? Mm-hmm. Там же есть нетленные вещи, абсолютно. Вот это дадаизм вот этот вот весь. И про игры я, ладно, промолчу, а вот странные игры — это безговорочно. Вот.
4: Так мы хотели, то есть как раз главный инициатор Паша Кондратенко был на этого, и я его 2 руками поддерживаю. И как бы эту идею мы... рассматриваем, только смотрим, думаем по поводу материала, то есть именно что использовать.
0: Одна девчонка,
4: игры,
0: что
4: конечно,
0: стоит.
4: То есть это один из любимейших коллективов, и, конечно, конечно.
3: Есть коллективы, которые неисполнимы, потому что они настолько индивидуальны, их интерпретировать очень сложно. Вот, и это «Странные игры» тоже. Мы же учились с Лёшкой Раховым вместе, и он ушел. И потом пришел, и учитель говорит: ну вот что ты, вот Славик, он молодец, он такой прогресс уже, а ты не учишься, все. Ну ладно, пошли до Чернышевска, идем вместе, тащим саксофоны. Лешка немножко расстроен. Я говорю: Леш, че ты не ходишь-то заниматься, все, мы же хотели с тобой играть такую музыку. Да я, говорит, в рок-группу ушел. Я говорю: Леш, какая рок-группа в Советском Союзе? Вокально-инструментальный ансамбль пошел, на танцах играть там, все. Мы же хотели с тобой джаз, большую музыку играть. Да нет, я в рок-группу. Я говорю: так, что ты, у нас нет рок-групп. Как называется-то хоть? Он говорит: Странные игры. Я говорю: название хорошее. Ну да, ладно, все. Вот. И через некоторое время я услышал, как Лешка, не отучившийся, издает звуки, неправильные, но правильные. Правильные на 200%, которые я не могу издать. И он мыслит как музыкант. Все. Так что Странные игры — это особая моя любовь, это особое отношение и особый язык. И вот мы говорили сейчас в перерыве про артикуляцию. Вот у Странных игр, у Сологубов, у них артикуляционное чутье совершенно особое. Совершенно особое. Вот они играют, вот этот ска, не ска, но это своя артикуляция гитарная и ритмическая, вот. И ты там, конечно, здорово просто был вписан, просто понимал это, и это был ансамбль, это было целое. Странные игры — это космос.
0: Ура, надеюсь, когда-нибудь я специально приду на ваш концерт послушать. Ну что, мы будем слушать?
1: Или Андрей добавит еще что-то?
0: Да, Андрей хочет добавить что-то?
4: Нет.
0: Будем слушать, будем вторую
1: композицию? Как скажете.
0: Надо бы послушать-то. Как будет называться?
1: Что молчите-то?
0: Мы ждем, когда зазвучит, как называется, чего как.
1: И пусть эта тишина послужит должным энергетическим вступлением.
0: Ах, вон она какая мысль.
1: К песне «Гопники».
0: Кстати, вопрос на засыпку. Кто наверняка знают, но я не знал, недавно. Ладно, потом.

0: Ruskoy.ru. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир. В гостях у «Волшебной нити Ариадны» оркестр Рубинштейна 13-го. Вот, мы отмечаем, предвосхищаем их выступление, которое будет в клубе «Мани Хани» на втором этаже 22 мая в пятницу, через неделю ровно. Все написано, все, заходите, все есть ВКонтакте, как доехать, как дойти, сколько чего, куда дать, и как пройти, и все такое прочее. Вот, вы услышали, что уровень понятен? Вот.
2: Как есть Pink Floyd?
1: Обалдеть. Нет, не, ну, это совсем не Pink Floyd уже.
2: А что же?
1: Вот. Здесь нечто другое. Здесь R&B, вот, ритм и блюз такой. Вот. Но уход в такие тональности, в хитрые, и плюс преджазованное, подозреваю, Марком Бамштейном сыгранное клавишное соло, вот, меня очень сильно подкупило в плане эстетического восприятия по-новому. А Дима Бацеев меня просто сегодня просто радует до безумия совершенно, как он профессионально, оказывается, умеет петь совсем. Вот.
2: Сейчас похвалю.
1: Вот, да, и, значит...
3: Игорь, я хочу тоже добавить, если можно, да?
1: Леночка там... подпевала прекрасно, извините.
3: Вот по поводу этой вещи, это как бы такая моноэпитафия самому себе Майка. Ведь он же от гопников, по-моему, и пострадал. Это проломленная голова, это не просто падение, я думаю, что это гопники в той или иной мистической форме, настигшие его. И в вещи, которые вы слышали, зашифрован марш фунебра Шопена, похоронный марш. Там в рефрене проходит это «Мире доси, мире доси». Это побочная тема похоронного марша Шопена. Мы намеренно это сделали, зашифровали. И в конце Миша выходит на блюз-марш.
1: На литаврах.
3: Просто, да. Я играю на литаврах, на литаврах. У меня электронный саксофон. И у меня звучит оркестровый кит. Это как такой вот похоронный марш, как вот эти котлы оркестровые.
1: Офигеть.
3: Это не слышно на записи, но это было задумано. Слышно, вот я просто разъясняю. И это такой вот, это эпитафия человека самому себе. Точно так же, как мы взяли «Брат Исаия», угу. «Дверь заперта, что с тобой, брат Исаия, открой, силе». Угу. Ведь его же нашли за запертой дверью, он несколько дней лежал там. И вот в юности человек пишет пророческую такую вещь о запертой двери, где этот мистический брат Исаия, никогда не существовавший, но для него живой, это как его аватар, двойник, это второе «я» человека, лежит за дверью, что с тобой, брат Исаия, открой. Потрясающе, у меня тоже шерсть шевелится, и это мне кажется, вот, это, вот эти скрепы с какой-то вечностью, которые находишь вот в нашем таком... старом рок-н-ролльном, безалаберном прошлом, а получается что-то величественное и красивое. Вот, поэтому это великая музыка. Вот, спасибо Майку.
1: Да. Здорово сделано. Обалденно. Столько находок.
4: Я хочу сказать про наше поколение. Все-таки я вот все больше и больше убеждаюсь, что наше поколение было очень светлое. Вот это поколение тех людей, которые... у истоков рок-н-ролла российского стояли, русского, да, оно совершенно особенное. Ведь посмотрите, даже панки все из интеллигентных семей, профессорские, актерские, кого не возьми. Вот просто кого не возьми. То есть они носители культуры. И, допустим, даже там, кто играет сейчас панк, это ж ничего общего не имеет с тем, ну ничегошеньки. Это те же самые гопники, о которых пел Майк. Только с ирокезами. Вот и все. Вот, и вот сохранить эту эстетику, вот эту интеллигентную эстетику русского рока. Это очень важно. И мы сейчас этим и занимаемся. Каждый на своем посту.
1: Очень круто. Кстати, я что хотел сказать, когда вещь уже началась, я не успел. По поводу поколения, там, поймут ли они, что такое гопники. Вот. И просто хотел, думаю, а вдруг я один это знаю.
3: Речь об общежитии.
1: О нем.
3: Ну, бог с ним, даже если не знают, это стало нарицательным, ну, на понятно. Самом деле уже словом. И
2: государственное общежитие
1: пролетариата.
2: Гостиница «Октябрьская». Сейчас.
3: Да, но мы знаем это, но это могут не знать, ну, новая генерация, предположим. Я вот думаю там о второй, третьей генерации, которая вот на моих глазах растет. Но вот это как нарицательное гопничество, оно, я думаю, все равно, ну, будет понято.
5: Да и гопники, они как тараканы, они не умрут никогда. Дело в том, что детство мое прошло на углу улицы Марата с Кузнечным переулком. Я учился в школе на Коломенской улице. Значит, маратовские всегда дрались с коломенскими. То есть можно было, выходя из школы, от своих же одноклассников нахватить просто за то, что ты живешь не на той улице. Но маратовские с коломенскими объединялись только в том случае, когда шли против лиговских. Вот там-то как раз вот самые были суровые гопники. И каждый раз, как я в том районе оказываюсь, обязательно хоть каких-нибудь персонажей вот такого вида выхвачу. Вот они прямо ровно оттуда. Ничего не изменилось. То есть,
1: про Купчино гопники, рассказать?
5: Да, ну, так, Купчино, веселый поселок. Все мы знаем, гражданка. Да. Ну, это я просто про центровых гопников. Именно про них писал Майк, это однозначно. Ну да.
1: Понятно.
3: Это примерно так, как шаромыжники вошли в наш язык, да? А шаромыжники, mon cher, это просящие милостыни французы, отставшие от своей армии в Отечественную войну 1812 года, слоняющиеся по деревням русским и просящим милостыню, чтобы пожрать mon cher. И отсюда шаромыжники в русском языке. Вот оно укрепилось, а никто, может быть, даже и не помнит, откуда это шаромыжники. А вот это оно, есть слово. Ну, тоже, может быть, непонятно новой генерации. Но вот так, да.
1: Саша, микрофон.
6: Давайте не говорить без микрофонов, друзья, ну правда. Ну что это такое?
7: Я, например, наверное, старше всех, но я об этом первый раз слышу. И про гопников, и про Чеслова.
6: Ну, логично.
4: На самом деле смысл слов со временем меняется. Например, вот то же самое инвалид. Что такое инвалид? Инвалид обозначало ветерана войны. То есть не обязательно он там нездоровый какой-то. Это просто был человек, прошедший войну. Да, и вот со временем смысл слова изменился. Точно так же и шаромыжники, и гопники, и все на свете. Гопники еще как-то более-менее сохранили вот свою составляющую, да. А шаромыжники, это вот насколько я понимаю сейчас, это слово употребляется типа шабашники, вот то же самое. Люди, живущие временным нестабильным заработком. Шаромыжники.
3: А вот у меня храм мой строили шабашники. Я рассказываю про шабашников. Это становится понятно присутствующим, потому что 300 человек из кантона Тичино, это примерно как центральный район Петербурга, может быть, даже меньше, на стыке Швейцарии и Италии, едут на заработки в какую-то далекую Россию. Кантон Тичино – это далекая провинция, ну, там ничего нет, это гористая местность, где нет хорошей университетской школы, архитектурной, там ничего нету. И вдруг с этими шабашниками, приехавшими на заработок, здесь что-то происходит, у них душа гармонию разворачивается, инспирация, которую там русские люди предлагают им, инспирирует их на шедевры. И они создают эти шедевры. Может быть, это безумие заказчиков, но это какое-то вдохновение. И вот это там феномен русского барокко, да его нету в Европе. И все пялятся на Воскресенский Смольный собор. Это невозможно. А у него ведь в проектах еще была колоколья на 300 метров. То есть невероятно, что... А в принципе, это шабашники. Вот чтобы понять, кто эти были звезды архитектуры, это были шабашники, приехавшие на заработки. Вот так вот история вдруг из шабашников делает великих мастеров, и они входят вот так вот, и, может быть, и нынешние войдут. Я сегодня утром в магазине
5: видел. Может, эта история из гопников сделает великих интеллигентов?
3: Ну, может быть, от противного, может быть, какая-то ирония в этом тоже есть, потому что у нас на репетиции звучало, что вообще-то гопники-то это мы. Но в некоторых ситуациях я бы сказал... Да.
1: Ну что, друзья, продолжим музыкальный экскурс по странам и континентам. Продолжим?
6: Пора бы уже, да.
1: Смотрите, есть группа такая, замечательная совершенно. У нее не столько много альбомов, всего 4. Вот. Она существует лет, около 20 лет существовала. Вот. Сейчас ее нет, они распались. Группа из Норвегии. Все время ее преследовали какие-то сплошные невезухи, неудачи, все. Тем не менее, она осталась на хорошем счету, вошла твердо в пантеон прогрока. Вот. Группа называется The Brimstone Solar Radiation Band. Вот. Такой коллектив. Группа солнечного излучения Brimstone. Хотя Brimstone — это сера, вот, переводится. То есть серного солнечного излучения, как-то так. Вот, а альбом у них, на мой взгляд, самый лучший. В 2009 году называется «Smorgasbord», или же «Шведский стол». Это, естественно, по-шведски, если. Вот. И я оттуда песенку выхватил для вас. Как вы относитесь? Они играют в стиле «Return 60s». Вот, они хотят вернуть 60-е, 70-е по звуку, использование хаммонд-органа, использование таких... Ну, то есть, заведомо, сознательно создать такой ламповый старый звук. Вот это была их идея творческая, и это было очень модно и очень, как бы, валидно и очень востребовано в те времена, значит, в начале века 21-го. Вот, так давайте попробуем, значит, это заценить и расслушать, только это не как комары или мухи, там, спугнешь их, они... Она всего лишь на 5 минут 51 секунду, но она залихватская, такая хорошая песенка. Она называется так: Animal Riot Hill, холм звериного бунта. Так вот мы ее переведем. Итак, группа The Brimstone Solar Radiation Band из Норвегии. Холм звериного бунта. 5 минут 51 секунда. Погнали.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок», «Волшебная нить Ариадны». Программа так называется, которую запускает нам Макс Темнов, дорогой. Вот,
2: ура, ура, а Игорь Чередник, вот это Игорь Чередник.
1: Рассказывает.
2: Это Игорь, да, рассказывает. Говорит и показывает.
1: И показывает, да, студия. Вот, прекрасная. Значит, оркестр Рубинштейна 13-го заглянул нам сегодня в гости.
2: И организовыватель.
1: Да, вот, вместе с Олей Король-Бородюк, с организовывателем. Вот, в половинном своем составе. Я, понимаете ли, ковырялся дома, какую взять грамотную песенку, чтобы она угодила всему, потому что у нас в гостях сегодня люди, которые играют на саксофоне, которые играют на гитаре, которые поют, вот, и как раз играют ту музычку, которую как раз любили все те персонажи, все те легендарные личности, репертуар которых исполняет, собственно, оркестр Рубинштейна 13-го. Но нашелся, конечно, один человек замечательный, вот, Андрюша, вот, наш дорогой Михайлов Дюша, вот, который честно от корки до корки послушал группу The Brimstone Solo Radiation Band, альбом 2009 года «Smorgasbord». И вот он сейчас-то и будет ответ за весь коллектив и держать, потому что коллектив решал технические задачи, вот, а музыка звучала, опять-таки, фоново для них. Вот. Ну, расскажи нам, Андрей, дорогой, что ты услышал?
3: Так, ну, конечно, я услышал прекрасную музыку, насколько банально это ни звучало. Вот, хорошее произведение, очень интересное. То есть, ну, как обычно, люди любят узнавать, правильно ведь? Но если узнавать, то я там увидел то, в общем-то, на чем и воспитывался. Увидел и Rush, и увидел даже King Crimson. Вот, увидел Yes, старый Yes. Ну вот, но я не хочу вот так вот рассматривать все-таки музыку. То есть они самостоятельные и очень интересные произведения. Наверное, меня больше заинтересовало как раз-таки с концептуальной стороны. Ведь мы сейчас живем в таком меняющемся синтетическом мире. Uh-huh. Вот, у нас сейчас заменители всего. Заменители молока, заменители...
1: Даже мозгов
3: заменители. Заменители мозгов, извините за выражение, извините, заменители женщин и как мужчины и так далее, и так далее. И наоборот. Вот, мы живем в синтетике. И вот,
1: суррогат,
3: вот это,
1: причем.
3: Ага, вот это увлечение синтетикой, особенно в звуке, особенно в музыке, оно начинает сказываться очень катастрофично. Гитарист берет примочку, нажимает на кнопочку. А то, что за этой кнопочкой стоит хорус, за которым, который делали долго. Фленджеры — это такие акустическая система, которая меняет шторки специально вот у Хаммонда органа. А человек просто кнопочку нажимает, и все, у него такой звук. А, вот, а потом вот такой вот. То есть он совершенно выпадает из той реальности, в которой он должен находиться. Он должен эти шторки сделать и прочувствовать через себя, через свою шкурку. И потом уже почувствовать, как это звучит, как это играть. И тогда он уже почувствует звук. Тогда он будет по-настоящему музыкантом, тогда он будет по-настоящему звучать. Вот. И концептуально вот этот коллектив как раз, если они занимаются как раз, да, звук вот такой, какой он есть. Такой он, как он есть там в перегруженном, там, я не знаю, в Воксе, например. Вот, он вот такой. И они из этого звука делают то, что нужно делать. То есть то, чем мы должны заниматься. Мы должны заниматься не симулированием искусства, а искусством. Вот, а эти ребята этим занимаются. И меня впечатлило, то есть молодцы, очень здорово.
1: По счастью, здорово. Есть группа еще норвежская, Живоблер. Они делают примерно то же самое. Arabs in Aspic, есть такая тоже группа, они делают примерно то же самое. Вот. И Birdfish — это вышка, это вершина как бы вот айсберга, это просто квинтэссенция вот этой музыки. Ретро-прогрессив она называется. Совершенно потрясающее явление в 21 веке. Ты, ну, пожалуй, там много подразделов у прогрессивной музыки. Все хороши и все, но вот я с наибольшим удовольствием ретро-прок люблю и симфо-прок. Вот. Ну, естественно, Там и джаз-рок есть, и кроссовер-рок есть, и все на свете, и прог-метал. И вот, кроме бездумных форм, просто ради форм, вот, я люблю, чтобы, конечно же, чтобы была там начинка, чтобы вот ты правильно все это дело расшифровал, весь этот посыл, который эти ребята, они раз в 4 года выпадавали альбом, и очень трудно к этому шли. Они были известны в Германии, их очень сильно полюбили. Знаешь, есть группа Underground Generator, вот, Питер Хэмилл был как бог в Италии. Его встречали с самолета, на красные дорожки ему стелили. И вот самый любимый исполнитель был в Италии Питер Хэмилл, группа Underground Generator. И у них там, крали там автобус с аппаратом. И собрали со всего округа там денежки купили или там где-то отдали в аренду бесплатно. Что-то типа такого было. В общем, короче, там на руках их носили просто. И, а вот эта группа, она была в Германии. Вот они долго-долго раскручивали эту историю. А вот именно в Германии их вот заценили. Они там фурорили довольно долго. Ну вот распались, в конце концов, они в 2014 году. Больше их нету. Уже больше 10 лет. Вот. Ну, вот такая история. Андрей, вот, Вячеслав, извини.
4: Да. Я занимался аутентичной музыкой очень долго. И подход к аутентичному исполнению — это целое видение, это космогония искусства. Это не просто концепция, это просто человек по-другому не видит. Грубо говоря, там клавесинный концерт Баха с современным струнным оркестром неисполним, потому что клавесин просто утонет. Его не будет слышно за струнами, с остальными струнами. Он должен звучать со струнным оркестром на жильных струнах, на барочных. И тогда клавесин красиво звучит, паритетно. Вот аутентичное исполнение предполагает подход к такому истинному звуку, к истинному звучанию. Это во всех областях музыки и искусства. Один французский исследователь феномена памяти сказал, что мы живем в эру тотальной и всеобщей мемориализации. Все вспоминают, все пытаются какие-то мемуары писать, что-то уцепить из прошлого. Огромное количество воспоминаний публикуется. Происходит такая музеификация, мемориализация многих моментов нашей жизни. И у нас тоже в России. Однозначно эти тенденции видны. Вот, мне кажется, это очень глубинно. И то, что делает эта группа, это наверняка они размышляли об этом. Это попытка не просто вернуть прошлое, это попытка осмыслить. В моде время от времени возвращаются... Или рюшечки-пампушечки, или там клиши, или там еще что-нибудь, Макси, Мини, там, не знаю, оверсайз, или еще что-то. Это как некое такое вот переосмысление. Наше познание, наше развитие и частного какого-то человека, личности и человечества идет как бы по спирали. Мы, конечно, хочется верить, мы возрастаем. Процесс обожения назвали там отцы в свое время. Но это все равно спираль, это круг. И вот в этом возвращении обязательно, может быть, на новом уровне нужно цеплять прошлое. И мне кажется, вот хорошее вот в таком подходе, это как раз попытка зацепить что-то. То, что вот как раз Андрей говорит, какой-нибудь ранний King Crimson, который, ну, не будет слушаться, наверное, современными молодежи, но вот так вот в 2009 году мог быть зацеплен и преподнесен.
1: Предлагаю вот группу Weirdfish вам послушать. Самим. Просто. Это в одно слово пишется. Вот. Бородатая рыба. Почему? Она не просто какая-то там формальная, а у нее есть прямо, так сказать, отряд селедочных. Она прям как-то называется. Вот. Но они самая известная. Вот. Ну, название хитроумное, поэтому я его не запомнил. То есть не скумбрия, понятное дело, там не лосось, не вот. Но я помню, что селедочные, так, под отряд, что ли, так как это называется. Вот. И вот эта группа как раз, там King Crimson, там Yes, там все вот это дело. Ну, причем они не просто живить на чужих плечах хотят в рай въехать. Ни в коем разе. Они просто очень честные. Вот что любят, то они, трансформируя в современную форму, Вот, только не трансформируя звук, сберегают все то естественное, все то настоящее, что было, вот, делают это удобоваримо для, для нового поколения, чтобы это не было скучно, вот, виртуозно владеют инструментами. Вот, в то время все-таки не так владели, но не так. Вот были, значит, тот же Эмерсон, Лайк энд Палмер, но вот слушаешь, когда в наше время немножко, мне немножко это как-то, ну не то, что смешно, но как-то так кажется, что наивненько немножко местами бывает. Даже альбом «Таркус». Сейчас взять, скажем, какой-нибудь, я не знаю, коллектив, ну, скажем, там, «Хайкен», вот, который после него послушаешь пластиночку «Маунтин», вот какой там «Таркус», покажется детским садом. Вот, поэтому...
3: Но все равно так идешь по улице и почему-то вспоминаешь Сайлент Кингов «By the Power», например, конечно. И он западает, и западает очень глубоко. С молоком
1: матери в крови, все понятно. Mm-hmm. Поэтому они, никуда не отторгая вот это... Ничего, они сохраняют это в базе. Вот, а настройка, вот, у них как бы модерновая немножко. Вот. И вот этот симбиоз, как бы он очень здорово работает. То есть ты не теряешь внимания, ты думаешь, вау, нифига люди играют, а чем они еще удивят, а чем они звуками старыми, вот этими известных привычных групп, найдя звук фриповской гитары даже. Вот. Вот. Но никакой кальки там нет, никакого. То есть. Удивительно, это Рой Нестол, Flower Kings, вот он нашел эту фишку. Вот, а Нил Морс, который, значит, музыка для фона, вот, он в 95-м году подхватил эту идею, услышав Flower Kings, и они создали группу Spock's Beard. И вот с этого начался ретро-прок. Вот, это как бы ревайвал. Это Битлз наших дней, вот эти две группы, просто. Вот. И я у Леночки хотел спросить, но она краем уха. Понятное дело, что от музыки было некуда деться. Хоть что-нибудь можно как-то охарактеризовать?
5: Ну, наверное, не очень, потому что я-то занималась аутентичным рисованием, в отличие от людей здесь, окружающих меня, которые занимались аутентичной музыкой.
6: Вот.
5: Я очень люблю старых...
4: Лена прекрасный копиист, она закончила академию, она академический художник, и у меня там в трапезной висит Семирадский, который просто вызывает восхищение у всех. Это копия, но это как раз вот это аутентичное прочтение, это понимание света и тени на картине, жеста неизобразимого там, руки, совершенно его не сделать, но он есть, он органично на картине, он есть. Но его нельзя вот анатомически даже построить. Но это символы, она это прочла, и это очень, очень важно. Просто в художественном уровне. Она член Союза художников и, кстати, писателей.
1: Круто, молодец.
5: Хорошо. Секция поэзии, да, минуточку. Я просто хочу еще уточнить, что в аутентичности тоже есть избирательность. Например, вот чтобы хорошо скопировать, так как сейчас рассказал отец Вячеслав, нужно чувствовать того, с кем ты взаимодействуешь. Потому что я, например, никогда бы не стала копировать Босха. Вот, но какие-то художники мне заходят, какие-то нет. Вот то же самое, наверное, в музыке, поэтому что я могу сказать? Прекрасная музыка.
1: Спасибо. Нормально все. Слушайте, друзья, у нас передачка подтаивает уже незаметненько. Давайте я напомню, что у нас в гостях группа «Оркестр Рубинштейна 13-го». Вот. Дмитрий, значит, Андрей Михайлов сначала. Мы слева направо будем по очереди. Андрей Михайлов, значит, это экс-объект насмешек. Вот. Кто к нам еще сегодня пришел? Вячеслав Харинов, саксофон. Протоиерей Русской Православной Церкви, который тоже играл в группе «Объект насмешек» и «Оркестр А». Кстати, по поводу «Оркестра А», на нынешнем этапе он же существует. Вот. С Вячеславом Хариновым.
4: Дима очень приглашал. Вот, хотел Марка сманить. Марк сказал мне, что Диме надо еще поучиться играть на гитаре. Вот. Я с Димой, ну, у нас дружеские отношения остались. Он сделал оркестр А-2020, по-моему, называется. И что бы вы думали, там Марк Бомштейн с ним. После того, как он мне сказал, что Диме надо еще поучиться играть. Ну, с Димой очень сложно, он очень такой авторитарный человек. И как-то...
1: Кто бы мог подумать?
4: Да, вот он так. Мы с ним на равных делали оркестр А, и очень много интересных там было вещей, безусловно. Ну, не буду сейчас о нем говорить. Но мы просто сейчас дружим. Он ревниво посматривает в сторону нашего большого коллектива. Возможно, он хотел бы с нами поиграть, но мне не хочется пока Диму приглашать, потому что он немножко, как бы, чуть-чуть из какого-то другого, может быть, пласта. Хотя мы дружим, мы вот остались так в хороших отношениях. А Марк, как ни странно, вынес такой диагноз Диме, стал с ним вот такой, играют они такую амбиентную музыку, такую бодягу такую, которую на репетиции мы можем производить там в миллионных таких масштабах. Павел Кондратенко очень любит такую бодягу со звуками, со всеми там делами. Но мы с Димой, я его немножко заразил Филиппом Глассом на поздней Филипп стадии. Угу. Да, и я ему открыл минимализм. И мы делали хорошие композиции, где кульминация не видна. То есть нет революционных изменений в музыке. Они все эволюционные. Как вот эволюционно раскрывается цветок. Между его раскрытием и бутоном проходит целый процесс. И мы его не фиксируем. Мы видим уже цветок и бутон. А вот этот эволюционный процесс, он интересен. Ну, первое минималистское произведение — это «Болеро» Равеля, там, скажем, да. Вот. И мы сделали очень хорошие записи с Димой. Я его увлек этим, и это были записи такие богатые, интересные. Не нынешние бодяга, что там включает секвенсор Марк, а Дима там Запилюгина делает, пилота Запилюгина.

0: просто заинтересован в том, чтобы, ну, иногда были бы концерты, подработать. Все-таки халтура такая.
1: Понятно.
0: Вот, да. Вот интересный момент тоже, я, может быть, потом не вернемся. Мы говорили об аутентичности музыки и вот этих вещей. Вот аутентичная старинная музыка редко, она все-таки старается играться на аутентичных инструментах. Обычно это копии. Это тоже целый момент вот осмысления. Потому что на старом оригинале на самом деле очень трудно, может быть, играть. Я пытался там на барочном гобое играть, у меня ничего не получилось. Вот. Делают реплики этих инструментов. Я купил гитару Ляпина, на которой были записаны «Дети декабря» и «День серебра». Вот. Африка, когда увидел ее, мы играли на концерте, Африка был, он в восторге был от нашего состава. Вот. Он потом держал, фотографировал. Он говорит, та самая, я говорю, да, та самая, вот белый страт. Угу. Вот. Там мостик я не стал менять. Все как вот такой самопальный мостик там приделан. Все. Это целый вот памятник эпохи. Но у него винтажный гриф небольшой с закруглением, что неудобно играть на самом деле сейчас, вот, тем более с моими сосисками. Вот. И он, вот Дюша, может быть, там поправит меня, он очень стеклит. Такой стеклянный звук, совершенно своеобразный, аутентичный, наверное. Я, честно говоря, мечтал, что мы эту старую музыку я могу иногда играть на старом инструменте. Вот. Но вот Дюша может об этом инструменте сказать, и он его забраковал. Я играю, у меня такой хороший джаз-мастер, Fender. Я обожаю его совершенно. Я не гитарист, но я обожаю вот этот свой этот инструмент. А вот этот оригинальный, аутентичный, вот мы не можем использовать. Дюша тоже на нем не будет играть, наверное.
2: Ну, все же зависит от стиля, в каком инструмент используют. Я, например, ну, я всегда любил телекастеры, телеки неровно дышал. В общем-то, и здесь играю на телекастере. Но какое-то время на объекте там со стратом работал. Страт, да, он дает стекло. И этим стеклом многие пользуются специально, именно чтобы делать именно. Вот, особенно ритм и блюзовщики вот, так, вот такой старой градации. Совсем старый, который слайдами любит фигачить, извиняюсь. Вот. Да, да, да. Они очень любят стратокастеры, любят вот этот звон, любят вот именно, это именно фишак. Но дело в том, что этот фишак, он не вписывается сюда по звучанию. Собственно, здесь и все. А вот этот инструмент замечательный.
1: Нас так лихо вообще, как говорят, шкивает с стороны в сторону. Я начал было с перечисления гостей в студии. Это у меня была как бы вводная процедура такая. Не водная, а вводная. Вот.
3: Давай еще про концерт тогда скажем.
1: Сейчас я остановился на... Сейчас, надеюсь, не ошибусь. Сейчас по дереву постучу. Елена Осакарь.
4: Осакорь. Ошиблись.
1: А почему у меня А-то буква написана?
4: Осакорь. Поменять ее на О, да и все.
1: Поменяю, хорошо. Я в голове сейчас поменяю. Небольшой процесс.
4: Что-то не меняется.
1: Чик-чик, все. Елена Осакорь. Да. Вокал. Вот, как выяснилось, великий человек, состоящий в известных всяких обществах. Да? Давайте перечислим, Лена. Где вас можно найти? В энциклопедиях каких? Вот.
4: В поэзии Санкт-Петербург.
1: Нифига себе. Представляете, вот, кто?
4: А в Членсоюза художников у меня отец Вячеслав делает большой аванс. Я только готовлюсь к поступлению. Я сапожник без сапог.
1: Ну, и нас осталось перечислить резко набравшего в хорошем смысле вес. Вот, для меня в моих глазах, например, вот, профессиональный Дмитрий Бациев на вокале. Вот. Скажи, пожалуйста, это я перечислял тебя в составе коллектива оркестра Рубинштейна 13-го.
3: Мама, он меня перечислил.
1: Не слышно. В этом коллективе я выступаю. Не слышно. Подожди секундочку.
5: Чики-чики.
1: О, все. О. Чики-пуки.
5: Ну вот, в этом коллективе выступаю как освобожденный вокалист. До этого был как поющий басист и, ну, там, и гитарист заодно. Вот, и...
1: Видать, одно вредило другому.
5: Ничего, оно ничего не вредило. Не вредило, не это. Меня,
1: что ж тогда?
5: Меня в коллектив под названием «Триста», который занимался именно, ну, реставрацией, как бы, развитием творчества наследия зоопарка Майка Науменко, пригласил лично Саша Горбунов, гитарист группы «Зоопарк», исходного состава. Вот, и на тот момент и за барабанами играл

0: вживую вполне Валерий Кириллов, который восстановился, сел за барабаны. Меня пригласили на басу, играл Сергей Тисюль, который тоже играл в зоопарке. То есть это был зоопарк Зоопаркович Зоопарков. Вот, мне выдали, значит, гитару майковскую, я взял первый аккорд, и Саня Храбунов сказал: ну ты играешь так же херово, как Майк. Это для меня было высшей похвалой, просто был вышаг. Тем более начались, значит, у них творческие противоречия. Тисюль соскочил, не выдержал Шуриных новаторских идей. Он был сторонником традиционного звучания, то есть как они играли в 80-х. Именно так. А Шура, наоборот, он как бы он не стоял на месте, он хотел что-то все время внедрять. Короче, Тисюль не выдержал, соскочил. Мне пришлось заменять сразу двух покойников. Играть на басу и петь, соответственно. Там в этих в качестве басиста я играл в том же «Выходе», я играл в «Нате», я играл. Ну и там куча команд, там «Кафе» у меня, там «Слоны», там, в общем, куча групп была.
1: Димочка, дорогой, мы с тобой даже записывались вместе, да, все в порядке.
0: Да, а про «Тропилу» я вообще не говорю. Вот, само собой, мы с тобой, кстати, гениальную вещь сыграли.
1: Да, да. Я не хочу приколоть там или обидеть, да. Ничего, я просто-напросто... Ты вот сейчас, я услышал на концерте твое пение, я слышал миллиард раз. С гитарой ты, без гитары, там, в таком, там, в веселом настроении, в невеселом настроении. Но то, что происходит в оркестре Рубинштейна 13-го, я вижу профессиональное, очень уверенное, и человек знает, что хочет, знает, что делает. Там нету больше такого, не знаю, хорошо ли, плохо ли, неважно. Там нет панка. Разгильдяйство такого. Не, энергетика осталась, но она не причесанная, но она грамотная.
0: Ну, во-первых, мне развязали руки, во-вторых, вот. я знаю, с кем играю, потому что все, что я играл там в разных командах.
1: Солидняк.
0: Я играл в разных командах, сейчас меня взяли в сборную. Вот. Ясное дело, что как ты там играешь в своем клубе, это одно дело, как ты играешь в сборную, это ясное дело,
1: что другое. Ты сейчас в высшей лиге.
0: Ну, вот типа того, да. Я это нормально, адекватно оцениваю.
2: И еще не надо таскать гитару.
0: Да, еще и гитару таскать не надо, вообще замечательно.
1: Итак, друзья мои, смотрите, мы много-много говорили про авангард, про новое, про всякое такое, про эксперимент, про вот. Хочу вам предложить группу, которая свалилась на меня как снег на голову. Чисто случайно. Я нажал буквально на кнопочку, и мне она выпала. Вот. Ну, я не помню, кого я искал. Марка Минимана я искал. Мне выпадает следующее. Значит, сейчас скажу. Так. Ага. Испанская прогрессивная рок-группа, образованная в 2010-х годах. Вот. Коллектив известен своим экспериментальным звучанием, сочетающим элементы разных музыкальных стилей. Называется эта тема «Architecture of the Absurd». Вот. «Архитектура абсурда». Вот. Альбом называется «Белуга». Вышел он в 2013 году. Один единственный альбом. Вот. Значит, песня будет называться «Under a Black Cloud», «Под черной тучей», вот, или «Под черным облаком». И какой же здесь состав? Значит, Лоренцо Металан на клавишах и сведением еще он занялся. Потом Рауль Хальвесис, прозвище Разл, вот, он на гитаре и вокал. И в записи вот этого единственного неповторимого альбома 13-го года под названием «Белуга» принимали участие Марко Миниман, немецкий барабанщик, известнейший, который работал со Стивеном Вилсоном, Джоном Сатриани. А вообще, это его основная тема, это трио «Аристократы». «Аристократс». Вот. Хотя у него больше 150 участий в разных проектах. Вот он попал вот к этим испанцам. Вот. И еще Дэмиан Эрскин. Дэмиан Эрскин – это сын Питера Эрскина, бас-гитариста группы «Weather Report». Вот. И человек тоже бас-гитарист. Пошел по стопам папы, вот, и участвовал, в свою очередь, Дэмиан Эрскин в таких коллективах, как Питер Эрскин Нью Трио и с Джино Ванелли. Вот такие вот люди, вот. И чтобы долго ничего не говорить, давайте послушаем эту песню. Она, не знаю, как вам покажется, мне она, там, со всего альбома я выбрал две всего. Остальное трудно слушать, вот реально трудно. Там экспериментище такой, который даже я с трудом не смог переварить. А две вещи там такие вполне себе слушабельные. Итак, ну она длинненькая, ну вам же, как бы, так сказать, по-моему, все равно. 7 минут 11 секунд она идет, и «Под черной тучей», «Архитектура абсурда», испано-немецкая, английская, американская группа. Погнали!

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Дорогие друзья, музыка группы описывается как прог-рок без границ и пределов, с элементами юмора и карикатурности. Некоторые критики отмечают сходство стиля с работами Faith No More, Mr. Bungle, Frank Zappa, Mars Volta, Wondergraft Generator и многих-многих других коллективов, сочетавших в себе разные музыкальные направления. Вот такая была музыка в программе «Волшебные нетериадные». Выпуск, если я не ошибаюсь, 151, вот, который в гостях сегодня, вот, в предвкушении своего собственного выступления, которое состоится 25 числа мая в клубе «Мани Хани» на втором этаже, к нам пришел цельный, а вернее половинка, оркестр Рубинштейна 13-го. Вот. Вот такие люди. У нас был Андрей Михайлов в гостях сегодня. У нас был Вячеслав Харинов в гостях сегодня. У нас была Елена Осокорь в гостях сегодня. И Дмитрий. И Дмитрий Бациев. Вот. А еще организует всю эту историю.
2: Организовыватель,
1: которого зовут. Вот. Олечка Король Бородюк. Замечательно я. А Саша Мамедов все это фиксировал для грядущих поколений. А теперь я моим молитвам внял, вот, отец Вячеслав. Вот. И внимательно, почти практически от корочки до корочки, заценил вот эту самую архитектуру абсурда испанцев. Вот. И сейчас наверняка нам что-то расскажет про услышанное.
3: Ну, я скучаю по такой музыке, потому что я формировался как джазовый музыкант. И мне кажется, я перестал любить арт-рок. Я его переслушал, я уже отравленным. Мне больше нравится то, что Маккартни называет «silly love songs», дурацкие любовные песенки. Я тяготею к миниатюре. Но я люблю джаз, я люблю джазовый язык. И здесь, конечно, как же им хорошо за льдатиком, как они вольготно играли, и как они и с разными размерами, со всеми. Мне понравилась очень честность музыки. Там нету такой искусственности. Там есть, вот, видно, что их несет. Это сразу отмечаешь. Первое соло гитарное, короткое, оно с такой внутренней драмой, вот этот подвыв последний, это законченная маленькая история. И вот на таких вещах, понимаешь, что не просто там Запилюгина делают, не просто какие-то нанизывают ноты, они живут этим, и это честная музыка. А вот эти та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, тутийные места, я бы хотел, чтобы оркестр играл, но у нас... Я как не пытаюсь какие-то эти вещи проводить, но у нас там Василий, например, не любитель, мне кажется, такой музыки. Он не любит. А я вот тутийные бы какие-нибудь вещи, да еще с акцентами. С Мишей это играть одно удовольствие. Мишка это почувствует сразу, и он поставит. Я думаю, представляю, как ты слушаешь, Игорь, да? Как барабанщик, потому что эти маленькие какие-то, так сказать, жемчужины, бриллианты он рассыпает время от времени внутри бреков. Вот, это, конечно, очень здорово. И там такой бридж один звучал, серединная такая тема, как побочная тема. Она тоже, она... Я жалею, что я не улавливаю все, хотя и знаю английский, я не улавливаю все. С акцентом немножко поет, но как-то не улавливаю содержание все. Надо, конечно, текст смотреть. Я думаю, если когда еще и текст знаешь, хорошая, честная музыка, и здорово сделана, богато так... И тут нету вот этой такой занудной зауми арт-рока, которая просто тоску иногда навевает, когда вот видно, что там чешет левое ухо правой рукой, и не нужно-то, зачем, для чего? А здесь вот такая вот естественность, честность, мне понравилось, здорово, здорово.
1: Гениально в том, что вот Фрэнк Заппа же, он тоже, он к серьезным вещам относился с юмором. Такое сочетание, оксюморон такой получал своего рода. Вот, гениальный совершенно оксюморон. У нас вот какие дела, у нас время просто уже катастрофически не хватает. Вот, это что-то, Андрей, хотел сказать?
4: Очень коротко. У меня навеяло, может быть, это странно прозвучит, но у меня навеяло... Такое, да, все правильно то, что отец Вячеслав сказал, и, наверное, добавлю, у меня ощущение было такого, то, что я слушаю Фрэнк Заппа в связке с Баухаус, наверное, да. Где-то вот в эту сторону.
1: Ну, так, дорогие друзья, время у нас просто дринь-дринь-дринь. Короче, спасибо вам огромнейшее, что вы к нам сегодня пришли. Вот, как произошло чудо раскрытия от бутончика к цветочку произошло буквально вот у всех. Передача получилась, на мой взгляд, идеальная, прекрасная, замечательная. Тут была и живая музыка, были и разные композиции, и вашу музыку мы послушали, интересные истории, рассказы. Спасибо вам огромное, что вы пришли и вот действительно подарили нам искренность, душевную теплоту, свой жизненный опыт, свою мудрость. Вот. И было очень-очень интересно и здорово с вами. Спасибо огромное.
3: Игорь, спасибо тебе. Это все ты. Это твоя личность, это твой подход, это твое прошлое. Мы тебя обрамили. Мы были просто такой вот оградкой вокруг тебя.
1: Провалюсь сквозь землю от стыда.
3: Спасибо большое, спасибо всем.
1: Спасибо. Ну, друзья, у нас ход ноги, и все, и на этом все. Значит, на ход ноги мы с вами ставим, дорогие друзья, Нила Морса с того же альбома «Sola Scriptura». Завтра передачка у нас выйдет в записи. Вот. И Макс ее обычно в середине дня выкладывает. Вы можете заценить. Композиция — это доход ноги, это не для нас. Так что можно не надевать наушники. Мы уходим сейчас. Итак, давайте сначала скажем, что 22 мая в Манихане на втором этаже будет концерт оркестра Рубинштейна 13-го. Обязательно приходите. Это великолепное совершенно исполнение. Переосмысленный старый материал вложено. Ну, как апгрейд произошел. На самом деле произошел душевный, духовный апгрейд. Вот. И в хорошем смысле этого слова. Все зазвучало интересно, по-новому, с какими-то такими... Ну, с кайфом. Люди душу вложили, люди сердце вложили. И это чувствуется очень-очень даже за версту. Вот. И так что приходите обязательно, получите колоссальное удовольствие. Еще, как мы знаем, они не просто песенки поют, они еще действо целое эти устраивают на сцене. Так что вот такая история. А на ход ноги я хочу вам предложить Нила Морса, «Sola Scriptura», 2007 год. Переводится только «Священное Писание», а композиция называется «Дверь», «The Door». Идет она 29 минут 14 секунд и вмещает в себя 6 взаимозависимых, как бы взаимосвязанных частей. Вот, и еще хочу напоследок самые последние слова. Это концерт 6 июня группы «Рос Виталис» в клубе «Гаркундель» с моим участием. Это будет первый концерт после 5-летнего перерыва. Я, конечно, играл с группой «Авиа», ездил я на гастроли, но в Питере я не играл с 21 года, 5 лет. Вот, поэтому, кто хочет заценить, не отсохли ли у меня руки-ноги, вот, может, наполовину и отсохли, вот, приходите в «Гаркундель», зацените. Вот. А на сим всего вам доброго, спасибо, что были с нами. Вот. Никогда ничем не болейте, слушайте больше хорошей музыки, обязательно-обязательно приходите на концерты. Вот. И скоро оркестр Рубинштейна 13-го покажет, кто есть что, что есть кто, что вот на нынешней нашей музыкальной сцене среди кучи-кучи всяких непонятных людей. Всего вам доброго, до свидания, всего доброго, пока.

смех плод стучит себе и бьется, как и билось, и с головой продолжает.

0: Vision, let us down. Backlash.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

компания «Радиошок». Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

просто заснул, телефон не твой зубр. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

умер. Просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не тут.